Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студии «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Осень, Петербург, Петровский парк на петербургской стороне. На деревьях еще видны кое-где желтые листья, но бабье лето давно прошло. По аллеям и тропинкам парка гуляют граждане. Дамы с зонтиками на случай дождя, гимназисты, приличные граждане с животиками, горничные с собачками. Но все они стараются убраться подальше или прикрыться газетой хотя бы, когда видят в конце аллеи большую толпу парней. Им всем этим парням от 12 до 19 лет. Они нахально глядят по сторонам, сплевывают под ноги, кричат обидные слова замешкавшимся прохожим и фасонисто так курят папироски, прилипшие к нижней губе. У них набекрень фуражки, из-под фуражек торчат чубы, у них высокие сапоги, в которые заправлены со спуском широкие штаны. Люди стараются не особенно смотреть им в глаза. Люди вообще стараются разбежаться, но внимательные граждане, а таких вот внимательных граждан тут на петербургской стороне тоже достаточно. В общем, вот эти внимательные граждане видят то, что незаметно другим. Потому что у пацанов, которые пришли с Васильевского острова, а они именно оттуда и пришли, были кашне разного цвета. А по цвету кашне можно было определить, что пришедшие принадлежат к двум разным группировкам. Идут железноводские и васинские. И это довольно невероятное событие, потому что вообще железноводские и васинские – злейшие враги. И получается, по какому-то невероятному случаю они объединились, да еще и пришли на чужую территорию, на петербургскую сторону. И пришли они, чтобы разобраться с местными, с дворянскими. Если что, дворянские никакого отношения к дворянам не имеют. Я вообще сказал бы, что они все максимально далеки от дворян. Это просто название такое. Дело в том, что дворянские совсем недавно порезали Ваньку Котла, а Ванька Котел был из васинских. В целом, само по себе это не проблема, потому что васинские резали железноводских, железноводские ждановских, ждановские дворянских и так далее. Проблема была в том, что дворянские нарушили соглашение. Ваньку Котла они порезали на нейтральной территории, в Александровском парке. А по общему договору все могли приходить туда, не боясь за свою шкуру. Ну вот, дворянские нарушили правила, напали на Ваньку Котла, а так дела не делаются. И вот поэтому злейшие враги, железноводские и васинские, объединились, чтобы наказать нарушителей. Толпа пересекла речку Ждановку и, пугая прохожих, дошла до того самого Александровского парка, ну, то есть до Петропавловской крепости. В парке тогда находился Народный дом Николая II. Это такой большой павильон, где проходили танцы и показывали кино. Вот возле здания стояла толпа, ожидая открытия, и пришедшие с Васьки вклинились в эту толпу, не обращая внимания на возмущение окружающих. В этой толпе, ожидая открытия дверей, стояло двое курсантов военной электротехнической школы – Волков и Блоцкий. И прямо рядом с ними расположились наглые чужаки. Тут Блоцкий заметил, как один из них тихонько засунул руку в карман Волкова. Блоцкий сказал товарищу «Внимание налево!» и схватил вора за руку. Тогда хулиганы, в свою очередь, заорали «Ваську черного солдат схватил!» И один из них, достав финку, воткнул ее в шею Волкову. Курсант прохрипел «Дышать нечем!» и упал. Началась суматоха, крики, хулиганы разбежались, а в образовавшейся пустоте лежало тело молодого человека в форме со стекленевшими глазами, а из его горла на брусчатку лилась алая пенистая кровь. На следующий день полиция встала на дыбы. Банда подростков, которых тогда называли или на французский манер «апаши», или на английский «хулиганы». Эти банды достали город просто окончательно. Недели не проходило, чтобы в газетах не появлялись новости об очередных порезанных и ограбленных, о драках и трупах. Люди уже боялись заходить на некоторые улицы и в некоторые кварталы, в которых хозяйничали банды. И главный вопрос, откуда все это взялось? Потому что еще 10 лет назад Петербург был, ну, приличным городом. Ну, в смысле, грабежи и убийства, конечно, тут случались всегда, но, знаете, как-то это все происходило, ну, с уважением. А вот к 1910 году город просто оказался поделен между молодежными бандами, и эти банды убивают и грабят даже не из нужды, а просто от нечего делать. И вот убийство курсанта Волкова переполнила чашу терпения.
Столичная полиция с собаками начала массовые облавы хулиганов и нищих. Их отыскивали на помойках и в подвалах, на чердаках и в закоулках. Люди тогда описывали в письмах эти облавы и говорили, что хулиганов сажают прямо тысячами. Это было, конечно, преувеличение. Но убийц Волкова скоро нашли. Молодым человеком, который залез ему в карман, был Василий Казаков, которого обычно называли Васька Черный. Ему было 19 лет, и он был лидером железноводских. Убийцей был его товарищ, 17-летний Аксенов. Причем Аксенов, когда узнал на следующий день, что курсант умер на месте, сказал совершенно хладнокровно: «Убил, ну и ладно». Аксенова приговорили к повешению, а еще троих, включая, собственно, Ваську Черного, отправили на каторгу. Но эта показательная порка совершенно не принесла спокойствия в город. Молодежные банды продолжили нападать на прохожих, драться и втыкать друг в друга ножи. Ребята, как вы могли заметить, в подкасте «Закат империи» теперь нет рекламы. А что это значит? Это значит, что он выходит только благодаря вашей помощи. Если вам нравится подкаст «Закат империи» и вы хотите продолжать его слушать каждые две недели, то я прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на Boosty, на Patreon, задонайте мне в Телеграме или на LavaTop. Все ссылки будут в описании этого выпуска. Что вы получите взамен? Точнее, даже не только вы, а вообще все. На Патреоне лежат совершенно открыто дополнение ко всем выпускам. То есть, где бы вы мне не донатили, вы сможете зайти на Patreon и все это послушать или прочитать. Еще мы с моим братом Семеном Аксеновым выпускаем для вас подкаст «Братислава», исторический, разговорный, и он тоже лежит совершенно открыто там же на Патреоне. Кстати, чуть не забыл, вы можете еще на Ютубе супер спасибо сделать или подписаться тоже на пожертвование. Какие еще есть варианты? Можно подписаться на студию «Либо-либо», потому что послекасты ко всем выпускам выходят и там, в нашем приложении «Либо-либо Play», или взять подписку в Apple подкастах. Короче, ссылки на все варианты того, как вы можете мне помочь продолжать выпуски, в описании этого эпизода. А еще, если вы бренд или какая-нибудь корпорация, или, может быть, небольшой бизнес, то заказывайте рекламу в подкасте «Закат империи». У подкаста «Закат империи» была прекрасная результативность рекламы. Пишите, пожалуйста, по адресу, который тоже лежит в описании выпуска. И спасибо всем тем, кто поддерживает подкаст.

Строго говоря, все вот эти вот молодежные банды, которые поделили город, были даже не совсем бандами. Это были просто пацаны, чаще всего из рабочих семей, которые жили в определенном районе. Денег у родителей не было, в фабричных школах было скучно, тупо и совершенно бесперспективно, потому что жизнь свою все равно ты закончишь так же, как отец, впахивая по 10 часов в сутки, 6 дней в неделю. А вокруг большой, красивый город, рестораны, витрины модных магазинов. Богатенькие горожане гуляют, дети их учатся в гимназиях и университетах, и самому хочется тоже жить легкой, веселой жизнью, ходить в кабаре, в рестораны и отомстить, понимаете, этим всем буржуям тоже очень хочется. И вот появились первые группировки на петербургской стороне. Назывались они «Роща» и «Гайда». И чуть позже появились «Колтовские». Были все эти пацаны абсолютно одинаковыми. Одного и того же возраста, одинакового происхождения, одинаково бедные, только жили они на разных улицах. А значит, что дрались они друг с другом просто беспощадно. Большой проспект петербургской стороны был их главным местом. Там они фланировали, приставали к девчонкам, кидались камнями в полицейских и стреляли папиросы у рабочих. В середине нулевых Большой проспект просто перестал быть безопасным местом по ночам. Там уже никто не осмеливался показаться в темноте. Вскоре похожие группировки начали появляться по всему городу. На Васильевском острове появились «Васинские». На острове Голодай – «Железноводские». Это как раз те, у которых основным был Васька Черный. Граница между ними считалась река Смоленка. И если «Железноводский» показывался южнее нее, то мог не досчитаться зубов. Как минимум. Тоже работал и в обратную сторону. Центральным местом «Васинских» был Соловьевский садик. На Выборгской стороне «Фризовские» резали «Самсоньевских». Но если надо было всыпать пацанам с петербургской стороны, то «Фризовские» с «Самсоньевскими» объединялись. Только самый центр города оставался ничьим, ну, потому что тут рабочих кварталов не было, а на московской стороне опасными местами стали Садовая за Сенным рынком, Фонтанка, Шлиссельбургский проспект, это теперь метро Рыбацкое, Пески, Лиговка, конечно, и особенно еще район Нарвских ворот, вблизи к Путиловскому заводу, потому что это было самое крупное промышленное предприятие страны тогда. Да, и еще Александровский сад с Народным домом на петербургской стороне считался нейтральным местом. Тут работал, собственно говоря, вот этот Народный дом. В нем показывали кино, проводились танцы, а пацанам всего города, понимаете, хочется иметь какое-то место, куда можно привести девчонок, где можно развлечься и как бы не опасаться получить в зубы. И поэтому между бандами действовало соглашение. В Александровском парке друг друга мы не трогаем. Естественно, только друг друга, потому что это соглашение не распространялось на обывателей. Вот простых горожан можно было, конечно, и грабить, и резать. Никаких проблем. Вот вам совершенно обычное сообщение из «Петербургского листка». Это так газета называется. 1903 год. Между молодежью Большой Охты и Песков давно уже существует вражда. Постоянно происходят драки. Охтинская молодежь отправляется в город не иначе, как группами. 12 января в воскресенье на Большой Охте раздался крик: «Братцы, песковские пришли на Охту, наших бьют!» Толпа охтинцев бросилась на выручку нескольким парням, которые подверглись нападению 40 песковских. Довольно быстро петербуржцы научились опознавать таких пацанов издалека, потому что те одевались определенным образом. Значит, если вы идете по улице, а навстречу вам, ну скажем, троица, примерно такого вида. Молодые парни, на голове лихо заломленная фуражка, из-под которой аккуратно выпущен чуб, красная фуфайка, цветное кашне, штаны, заправленные в сапоги, причем так, чтобы сверху штаны свисали мешком. И, конечно, папироса, которая должна была так элегантно свисать в сторону с нижней губы. И наглый взгляд в глаза. Вот если вы таких видите, я бы рекомендовал перейти на другую сторону. То же самое малое, не досчитайтесь пары сигарет. Конечно, зависит все это от времени суток и улицы. Во второй половине десятых годов в моду у хулиганов стали входить брюки-клёш. Причем, чтобы подчеркнуть свой статус, некоторые вшивали в них огромные бархатные клинья. Вообще, внешний вид для хулигана имел огромное значение. Я не шучу, многие из них носили зеркальце и расческу с собой, чтобы выглядеть, ну, максимально правильно. Вообще, внимание к своему внешнему виду среди супермаскулинных сообществ еще ждет, конечно, своего исследователя. Во втором кармане
в том, в котором нет зеркальца, лежит финка, то есть финский нож, или гирька, которая заменяет кастет. Причем по разным деталям одежды можно было отличить одну группировку от другой. Потому что рощинцы, например, заламывали картуз налево, а гайдовцы направо. У рощинцев было кашне красное, а у гайдовцев синее, ну и так далее. И в отличие от привычной неорганизованной и организованной преступности, эти банды творили беспредел не для того, чтобы заработать денег, не из мести, не из еще каких-то побуждений, а просто так, без особенной цели, из любви, так сказать, к искусству. «Русские ведомости», такая газета, так описывали хулиганов. Яркой, типичной чертой хулиганства является как раз его свобода от каких бы то ни было соображений выгоды, от всякого расчета, ничтожность его ближайших целей, а иногда и чаще всего прямая бесцельность. Пройти ватагой по улицам села или города, переколотить смертным боем всех встречных, хотя бы своих же соседей, не позволить пароходу подойти к пристани и в случае сопротивления опять бить смертным боем, разнести вдребезги все равно чьи окна, обругать, оскорбить, горланить именно в такое время, когда все кругом спят, мешать и вредить всем и каждому, не спровергать все правила и порядки, нарушать всеми способами обычное течение жизни своего же села, своей же улицы. Вот практика, пафос и поэзия хулиганства.

Если посмотреть, когда в русском языке впервые начало появляться слово «хулиган», то самое раннее вхождение, найденное мной, относится к 1882 году. В своем дневнике гимназист и будущий этнограф Бронислав Пилсудский записывает: «С Кадером сегодня поругались, он большой хулиган и обязательно хочет подраться, хоть бы с тем однажды поставить его на место». Кадер — это тут одноклассник Пилсудского. Но вообще, кажется, я сделал небольшое открытие, ну, я так думаю, потому что происхождение слова «хулиган» по одной из основных теорий восходит к некой ирландской фамилии «хулиган». Якобы это была такая семейка, ну, как бы, дручунов и хулиганов, причем таких, что их фамилия стала словом нарицательным. И в английских источниках, судя по исследователям, это слово в переносном значении впервые начинает массово употребляться в газетной хронике в начале 90-х годов XIX века. В России, соответственно, массово это слово начало появляться позже, когда волна массового хулиганства докатилась и до нас. Вот, например, в 1898 году в журнале «Русское богатство» как раз расписывали разгул преступности в Лондоне и появление вот этих новых молодежных банд. И описывали это словом «хулиганство». Ну, а потом и отечественные хулиганы начинают появляться в газетах, рассказах. Например, вот это уже самое начало 20 века. Александр Серафимович пишет: «Ночь темна, и за городом всегда держат облаву босяки и хулиганы». Да, но я почему-то встретил слово «хулиган» на русском языке в совершенно определенном вот этом же самом значении в дневнике за 1882 год. Это довольно рано, и почему так произошло, честно говоря, я не знаю. Да, но самое главное, что вот этот феномен хулиганства совсем новый по историческим меркам. И для него поэтому нужно новое слово. Понимаете, раньше такого не было. А для жителей Российской империи это вообще какое-то странное, загадочное поветрие, причем массовое. Откуда они только взялись, эти хулиганы? Ну, не было же ничего такого раньше. Ну, в смысле, то есть, да, люди всегда воровали, дрались даже деревней на деревню или районом на район, резали друг друга и, как бы, озорничали. Это раньше таким словом называлось. Ну, что значит это? Дверную ручку навозом измазать можно, например. Или быка соседского покрасить. Но так, чтобы это стало массовым и повсеместным, чтобы подростки собирались в банды чисто для этой деятельности, и они еще чтобы делили город между собой на районы, да еще и одевались бы определенным образом, вот такого не было никогда. Ну, просто в уголовном уложении не было даже статьи «хулиганство». Собственно говоря, и слова для этого не было никакого. Поэтому пришлось заимствовать из французского «апаш» или из английского «хулиган». И второе прижилось лучше. Ну и, конечно, люди того времени пытались себе объяснить, откуда вообще все это взялось. И все, естественно, начали обвинять друг друга. Либералы — консерваторов, монархисты — социалистов. Значит, самая простая логика была такой. Раз в Англии и Франции это все появилось раньше, чем у нас, то, значит, естественно, это все тлетворное влияние Запада. Вот, например, журнал «Церковные ведомости» писал, вот во Франции, да, отделили церковь от государства, изгнали из школ католических священников, да, и теперь вместо них образованием заправляют в школе кто? Социалисты. Как из этого следует, возрастание преступности в статье не объяснялось, но отсутствие логики церковным ведомостям не мешало, они просто писали вот что. Теперь во Франции школа должна руководиться исключительно социалистами и готовить от них социалистов. К сожалению, как крупный побочный продукт производства социалистов являются апаши. По вычислению Le Code de Paris, в одном Париже и его окрестностях этих уличных разбойников 100 тысяч. Ну, с одной стороны, практика подтверждала это мнение. Да? Классовая ненависть — явление довольно понятное. Ну, например, да, во время революции 1905 года множество хулиганских нападений и даже преступлений совершались именно под красными флагами и во имя революции. Например, в 1907 году полиция Петербурга довольно долго ловила банду, которая грабила ломбарды и банки. Причем газеты писали, что банда орудовала, цитата, «в чикагском стиле». Они врывались в банк в середине дня, угрожали оружием, требовали открыть кассу и потом сбегали с награбленным.
А когда полиция до них добралась, оказалось, что главарем был бывший рабочий по фамилии Тимошечкин, и он вводил знакомство с революционными студентами. А банду свою он назвал «Группа максималистов Выборгской страны». Получается, да, правы, церковные ведомости, хулиганство и социализм идут рука об руку? Ну, не совсем. Потому что, например, уже либеральная газета «Сибирская жизнь» описывала беспорядки в Одессе и писала, что главарем местной банды был хулиган, обвинявшийся до того в убийстве и изнасиловании, и при этом этот вот главный хулиган был бывшим главарем дружины Союза Русского Народа, то есть черносотенной монархической партии. И получалось, в Одессе хулиганы не социалисты, а наоборот монархисты, можно сказать, опора трона. Но на самом деле хулиганы, как правило, были просто совершенно политичны. Если была возможность

А во-вторых, либеральные реформы. И вот эта газета «Русское слово», кажется, подошла ближе всего к разгадке. Цитирую. «Если дореформенная патриархальная Русь мстила своей судьбе душегубством, разбойничеством, то Русь внешне реформированная, а внутренне дикая, мстит своей судьбе хулиганством. Хулиганство в России растет вместе с реформами и сделало огромный скачок вперед после учреждения представительного строя». Представительный строй – это появление парламента, собственно говоря, в 1906 году. Но если убрать из этой статьи тоску по патриархальной Руси и критику парламентаризма, чуждого, конечно, духу русского народа, то ответ будет правильный, потому что в появлении хулиганства виноваты либеральные реформы, технический прогресс и индустриализация. И все это было, естественно, неизбежно. Потому что, смотрите, к концу 19 века города начинают расти просто небывалыми темпами. Вокруг старых центров появляются целые рабочие районы с заводами, фабриками, общежитиями и пивными. На заводах работают вчерашние крестьяне. А из-за появления станков требования к квалификации стали минимальные. Ну, то есть можно было один раз показать, как крутить ручку, и дальше рабочий ее крутит, пока не умрет. Образование не нужно, получается. При этом еще и гендерный баланс сильно смещен в сторону мужчин. В 1900 году, в самом начале 20 века, в Петербурге живет больше полумиллиона приехавших на заработки крестьян. И на них только 360 тысяч крестьянок. Мужчин просто как бы физически намного больше, чем женщин. И в Петербурге в начале 20 века вообще 70% всех мужчин города – это вчерашние крестьяне. Ну, то есть трудовые мигранты. При этом городской быт был для крестьян совершенно новым, непривычным. Все не как дома, все как-то странно. Живут все в большой тесноте, в церковь не ходят, народу много. Расслоение между бедными и богатыми совершенно явное. Перспектив мало, а привычка к насилию, принесенная из деревни, тоже никуда не девается. И если раньше дрались на масленицу, скажем, деревня на деревню, то теперь бились район на район, завод на завод. Причем массовые такие вот драки проходили буквально по расписанию и даже со зрителями. На Выборгской стороне рабочие меднопрокатного и патронного заводов регулярно били друг друга и ближайших деревенских. За Нарвской заставой Балтийская сторона враждовала с Петербургской. В Кронштадте солдаты дрались с матросами. На Измайловском проспекте извозчики дрались со столярами. Рабочие били своих мастеров и полицейских. Драки были постоянными. Вот, например, воспоминания рабочего Ижорского завода. Он даже с гордостью об этом вспоминал уже после революции. «Мы, молодежь, били старших. Рабочие били мастеров, купали их в одежде в речке Ижора. При непорядке в заводской лавке разбивали стекла, били уполномоченных, устраивали обструкцию, бросали в ораторов в стулья, вмешивался полицейский, били его». Обструкция – это, в смысле, срыв собрания. Да, окей, это все, ну, как бы понятно, но это еще не хулиганство. Ну, в смысле, город не поделен на районы, которые контролируют пацаны в кашне разного цвета, нападая друг на друга и на приличных граждан. Хулиганство началось, когда у всех этих трудовых мигрантов выросли в городе дети. И вот эти подростки уже мало знают деревню. Город — это их дом. Они привыкли к насилию. Родители работают круглые сутки. В перспективе у этой молодежи армия и тот же самый завод. И при этом они ежедневно еще видят господ в колясках, автомобили, шикарные магазины с витринами. И понимают, что они ни при каких условиях сами не будут никогда кататься в автомобилях. Папаш с мамашей что-то там говорят, учись, но толку в этом сколько? Как бы нет в этом толку. Жизнь коротка, и надо жить красиво.

Вот вам красивая жизнь хулиганов в газетных заметках. Весна 1903 года. Московские газеты пишут. Какой-то хулиган обрезывает подросткам незаметно на улице косы и затем продает их в парикмахерские. При этом охотник за волосами выбирает преимущественно светлых блондинок, так как этот сорт волос ценится у парикмахеров очень высоко. Довольно популярной забавой у хулиганов было с разбегу ворваться в группу девочек сзади.

0: громко хрюкая или мяуча. У девочек вырывались из кос ленты, иногда вместе с волосами. И эти ленты, как бы как трофеи, презентовались уже своим подругам. Так, еще хронику я вам почитаю. На велосипедной дорожке завелась компания хулиганов, которые бросают осколки стекла, чтобы несчастные спортсмены резали себе шины. Особенно это практиковалось на праздниках. Когда одного такого субъекта схватили, то местный страж отпустил его с миром, говоря: «Такого закона нет, чтобы нельзя было стекло на землю кидать». Тут нужно некоторое пояснение, потому что отношение к велосипедам тогда у людей было примерно такое же, как сейчас к электросамокатам. Это просто какое-то исчадие ада, изобретение сатаны, не меньше. Никто не любил велосипеды, и, соответственно, велосипедистов тоже никто не любил. Но это все еще начало 20 века, и это все еще цветочки. И это было самое начало, время Рощи и Гайды. А когда в Питере начали появляться новые банды, то даже рощинские и гайдовские стали возмущаться нравами, ну как бы, молодежи. У хулиганов старой школы их собственные девчонки уважались, а новая школа в легкую продавала своих девчонок на улицах, занимаясь сутенерством. И от разбрасывания стекол и вырывания кос новая формация перешла к массовым нападениям и грабежам. Вот, например, директор императорских театров Теляковский пишет в 1905 году в дневнике. «Очень сильно распространено теперь в Петербурге хулиганство. Сегодня вечером одного из артистов балета побили ни с того ни с сего 8 хулиганов, в то время как он переходил площадь Мариинского театра от кондитерской Иванова до театра. Надо сознаться, что начинает быть небезопасным в Петербурге выходить вечером даже в центре города». В 1906 году петербургский «Листок» описывал пожар за Невской заставой. Там один за другим занялось несколько домов, среди них и жилые, и мелочная лавка, и пивная. И вот жители этих домов и хозяева лавок вытаскивают на улицу свой как бы скарб, одеяло, горшки, тарелки, перины, пиво. Пожарные всюду прокладывают шланги, и тут один за другим, как коршуны просто, стали появляться хулиганы. Вскоре они организовались в толпу и грабили погорельцев прямо массово на улице. И одновременно еще подкреплялись пивом из пивной. Вызвали полицию, но полиция не могла справиться с толпой. Жители кричали хулиганам: «Идолы, пощадите, ведь сами бедняки!» Но ничего не помогало. Наконец, полиция начала стрелять залпами. Прибыли конные городовые с нагайками, и часть нападавших арестовали, а часть разбежалась. Банды перешли к тому, что начали резать друг друга. А простой прохожий мог легко получить перо в бок ни с того ни с сего. В 1913 году журнал «Таврический церковно-общественный вестник», негодуя как бы о всеобщей бездуховности, приводил примеры разнузданных нравов современной молодежи. В ночь на 26 декабря на Большом проспекте петербургской стороны хулиган, мещанин Сергей Жуковский, вооруженный трехгранным стилетом, пристал к прохожему с требованием денег на выпивку. Получив отказ, он всадил стилет в спину прохожему. Последний, как оказалось, приказчик мануфактурного магазина Александр Горилл, 18 лет, упал замертво и в бессознательном состоянии был отправлен в больницу. Хулигана с трудом удалось обезоружить и арестовать сбежавшимися городовыми и дворниками. В газетах даже начали появляться объявления курсов самообороны. Читаю вам рекламное объявление. «Сила без гирь и аппаратов. В полном курсе джиу-джитсу». Именно так написано. Через «Ж». Не джиу-джитсу, а жиу-джитсу. «Вы будете заниматься по этой книге всего 10-15 минут в день и останетесь на всю жизнь сильным и здоровым. В самый короткий срок вы изучите поразительные способы самозащиты. И вы, шутя, справитесь с 2-3 вооруженными хулиганами, даже если они будут на голову выше и вдвое сильнее вас. 10-15 минут в день занятий джиу-джитсу – это лучшее развлечение, это чудный спорт, который, в связи с огромной пользой, доставит вам истинное удовольствие. Пройдя весь курс, вы с гордостью подумаете, как приятно быть сильным и здоровым и никого не бояться». Второй раз напоминаю, что реклама в подкасте «Закат империи» прекрасно работает. К сожалению, за эту рекламу мне никто не заплатил. Да, но, как вы можете заметить, уже в газетах, в рекламных объявлениях говорят про хулиганов и про методы защиты от них. Ну и да, старые правила чести хулигана работали все хуже. Если вот раньше территория возле Народного дома считалась нейтральной, то в 1910 году там уже дворянские порезали Васинского. Беспредел только рос и рос.
1: Привет, это Лика Кремер. Я руковожу студией «Либо-либо». Если вы меня сейчас слышите, значит, у вас все в порядке с интернет-соединением, и мы рады, что это так. Но в последнее время слушатели из России сообщают, что в некоторых приложениях эпизоды наших подкастов не грузятся или не проигрываются. Скорее всего, это связано с тем, что Роскомнадзор ограничивает трафик некоторым серверам, в том числе тем, где лежат файлы с нашими подкастами. Мы делаем все, чтобы оставаться с вами на связи. Поэтому собрали все наши подкасты в приложении в Телеграме. Установить его очень просто. Не нужно ничего скачивать и регистрироваться. Просто перейдите по ссылке в описании этого эпизода и разрешите Телеграм-боту присылать вам сообщения. Сделайте это, даже если вы хотите оставаться на той платформе, на которой вы обычно слушаете подкасты. Просто чтобы у вас был запасной вариант, где ваш любимый подкаст будет доступен всегда.
0: К концу первого десятилетия 20 века стало понятно, что с волной хулиганства надо что-то делать. Но как бы что делать с этим? Если вы считали, что во всем виноват социализм, бездуховность и Государственная Дума, ну, значит, надо отменять выборы и делать больше уроков Слова Божьего в школах, очевидно. Если вы прогрессивных взглядов, то вы выступали за создание детских пансионатов, желательно на природе. А если у вас взгляды патриархальные, то вы предлагали наказание. Давайте пройдемся по всему спектру. Вот, например, прокурор Сергей Трегубов в интервью газете предлагал запретить свободную продажу огнестрельного оружия и криминализировать его хранение. И да, разговоры о запретах на ношение оружия как раз в то время и начались. Да, логика такая. Вот у нас идет по улице хулиган с револьвером в кармане. Преступления он никакого еще не совершил. А мы его раз и за хранение оружия привлечем и вышлем из Петербурга. Ну, для того времени это показалось как-то радикально слишком. Зачем ношение оружия-то запрещать? Тем более, что, да, как приличные граждане будут защищаться от тех же хулиганов. Но газета «Русский инвалид» развивала еще дальше эту идею. Она предлагала запретить ношение и покупку оружия одновременно по всей Европе, чтобы пистолеты как бы не проникали через границу. А для этого надо созвать международную конференцию. Причем газета «Русский инвалид» пугала читателей не только, значит, петербургскими хулиганами и парижскими апашами, а еще и будущим. Потому что недалек тот день, когда в Лондон и Париж потянутся алжирцы и индийцы. Вот что написала. «Нет такого государства, которому свободная торговля оружием не могла бы при случае принести громадного вреда. Даже такие государства, как Англия и Бельгия, рискуют сильно поплатиться, так как вооружиться ведь способны и туземцы их колоний». В другом номере та же газета предлагала воспользоваться опытом Франции. Во Франции направляли призывников с легким уголовным прошлым служить в дисциплинарные батальоны. Но, впрочем, в той же самой статье, в той же самой газете описывался еще опыт одной деревни в Саратовской губернии, где священник и сельский учитель организовали для молодежи клуб с хором, оркестром гармонистов, театральным кружком и читальным клубом. И хулиганство на селе после этого просто прекратилось. Дальше, на Орловщине предложили, например, отменить свободную выдачу паспортов крестьянам. Пусть в деревне сидят, не несут свое бескультурье в город. Опять заговорили голоса, которые требовали вернуть телесные наказания. Телесные наказания окончательно отменили в 1904 году. Но, в общем, ни свободу передвижения не отменили, ни телесные наказания не вернули. В газетах того времени буквально прям полемика была о том, как справиться с хулиганством. Журналисты публиковали интервью с разными лицами, которые имели полярные мнения по этому вопросу. Ну, потому что реально в городах стало опасно передвигаться по ночам. Управляющий делами по разбору и презрению нищих Ануфриев в интервью петербургской газете Это такое название «Петербургская газета». Значит, вот этот Ануфриев говорил, что, ну, вообще во Франции, которая раньше нас столкнулась с той же проблемой, решают вопрос специальными работными домами. Это такие как бы закрытые учреждения с принудительным трудом для антисоциальных элементов. Но Ануфриев при этом признавал проблемы такой политики, потому что если мы поместим вот в такой вот работный дом 14-летнего хулигана, то к 18 годам мы получим из него закоренелого преступника. Ну потому что в работных домах весь контингент будет таким. И ничему хорошему научиться там невозможно. И он дальше говорит в интервью, что лучше создавать такие вот детские лагеря, желательно за городом, чисто для подростков. И в этих лагерях они бы и учились, и работали, например, ухаживали бы за цветами. Ну, проблема была, собственно, в том, что на все это были нужны деньги, а денег у государства не было. Так-то, вообще-то, и в городах можно было сделать побольше школ, пооткрывать какие-нибудь кружки, бассейны, повысить зарплаты учителям, создать систему профессионального образования, которой фактически не существовало. Но денег не было просто ни на что из этого. Города росли быстрее, чем общество и государство успевали реагировать. В 1914 году дело дошло до специального заседания Совета министров чисто по вопросу хулиганства. И там в целом приняли целую кучу мер, и создание работных домов, и ограничение продажи алкоголя, и развитие профессионального образования. Но в первую очередь, как полагал министр юстиции Николай Маклаков, следовало выработать механизм высылки антисоциальных элементов из деревень. Потому что как бы механизм высылки из городов уже существовал и работал, но надо, говорит Маклаков, высылать еще из деревень. Ну и на практике ничего из этого сделано не было, конечно, потому что скоро началась война. Ну а после революции, после гражданской войны, тифа, испанки, страну просто захлестнуло цунами из беспризорников. И это уже все, конечно, совсем другая история.

1912 году газеты опубликовали заметки об очередном массовом побоище между питерскими хулиганами из разных районов. Вот, например, заголовок петербургской газеты. Напоминает такое название. «Кровавый бой на Васильевском острове». Или вот газета «Русский инвалид» описывает то же самое событие в своей короткой заметке. В ночь на 5 августа в Петербурге на углу 3-й линии Среднего проспекта произошло ожесточенное побоище между двумя партиями хулиганов, известных среди местных обывателей под названиями «Железноводская» и «Васинская». Оно окончилось кровопролитием. В ход были пущены ножи, кинжалы, кастеты, железные перчатки и прочее. На месте остался убитым один хулиган, двое тяжело ранены. Железноводские и Васинские – это были те самые две банды, которые за 2 года до того, ну то есть в самом начале нашей истории, вместе пошли выяснять отношения с группировкой петербургской стороны, с дворянскими. Тогда дело закончилось убийством курсанта. И, как видите, Железноводские и Васинские вернулись к тому, чтобы резать друг друга. Стрелка между ними была назначена на ночь. Городовые дворники услышали крики, поспешили к месту драки, и хулиганы разбежались. А на брусчатке осталось лежать 3 человека. И еще 10 дворникам и полицейским удалось схватить. Задержанных отправили в полицейский участок, 2 раненых отвезли неподалеку, в больницу Святой Марии Магдалины, а убитого отвезли в Покойницкую, той же больнице. Раненые были покалечены легко. У одного был порезан ножом бок, а у второго была рана на голове. В больницу прибыл исполняющий обязанности начальника сыскной полиции Карл Маршалк, и он опознал погибшего. Им оказался Василий Казаков, Васька Черный, лидер Железноводских. Тот самый, который 2 года назад залез в карман солдата на площади у Народного дома и который был отправлен на каторгу после убийства этого солдата. С каторги он, очевидно, бежал к своим, чтобы теперь уже его кровь пролилась на брусчатку Петербургской улицы.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной для вас готовили фактчекерка Элена Вопошенная, а еще редактор и звукорежиссер. Донатьте подкасту «Закат империи». Благодаря вам мы сможем встретиться через 2 недели. Пока.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

Я приветствую всех любителей музыки. В эфире снова Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Как и любое порядочное музыкальное шоу, так или иначе, в какой-то момент я был обязан коснуться темы Beatles. Группа в высшей мере культовая, в высшей мере известная, и при анализе исторических музыкальных процессов мимо нее, просто не пройти. Мне не хотелось делать типовой контент, вроде «вот, была там группа, вот она, смотрите, какие классные песни писала, как все у них было замечательно, легендарная четверка, какие-то байки, какие-то там вырезки из интервью, кто-то что-то про кого-то сказал, любовь Леннона и Йоко Оно, Пол Маккартни, его жена, как там у них все дела обстояли, вот это все мне не очень интересно. Да и как бы анализировать их дискографию, мне кажется, нового там мы ничего не найдем. Все уже было 1000 раз сказано, все песни уже 1000 раз прослушаны. С музыкой Beatles все более-менее понятно, и никаких двух мнений по этому поводу быть не может. Поэтому сегодня мы историю об этом замечательном ливерпульском квартете встроим в рассказ о так называемом британском вторжении. Еще одна тема, о которой я хотел бы с вами в какой-то момент поговорить, но дело тут все в том, что тема эта очень короткая. По факту это просто явление, которое продлилось несколько лет. После 5-минутного исторического экскурса мы бы с вами уперлись просто в прослушивание групп. Поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска будет и культурное значение Beatles, выливающееся из этого культурного значения британское нашествие. Отчасти мы затронем появление андеграунда, отчасти мы затронем поздний рок-н-ролл, потому что именно оттуда стоит отчитывать историю группы Beatles и всех событий возвеличивания английской музыки. Но обо всем по порядку. В первом выпуске мы с вами говорили уже про рок-н-ролл, рассмотрели, что это за явление, какова была его сущность в культурном контексте, в историческом контексте, в социальном контексте и так далее. Но вот появился рок-н-ролл, а что было дальше? Как вот мы пришли от Чака Берри к Beatles? Дело здесь вот в чем. В 55-м году он появился, в 56-м там как-то развивался, и вот первый год, который нас сегодня будет интересовать, это год 57-й. Он примечателен двумя вещами. Первое, что жанрово рок-н-ролл вполне себе устаканился, коллаборации закончились, то есть более-менее появились музыканты, все, которых мы так или иначе относим к тому классическому рок-н-роллу. С другой стороны, рок-н-ролл начали замечать современники. Как мы с вами отмечали, что эта музыка является искусством для молодых, для молодежи, для тех, кто может платить деньги. И вот в 57-м году внимание рок-н-роллу достоился еще и со стороны шоу-бизнеса. Понятно, что такое явление нельзя было не замечать общественными институтами. Вот где-то в 57-м году уже и церковь начала высказываться, и начал высказываться шоу-бизнес. Почему шоу-бизнес вдруг стал интересовать рок-н-ролл, да? То есть они там записывали своего Фрэнка Синатру, исполнителей такого старого калибра, они приносили деньги, потому что ориентировались на взрослую аудиторию, достаточно платежеспособную. Зачем же ему рок-н-ролл вообще понадобился? А дело тут все в том самом подростковом рынке. Ведь если можно зарабатывать деньги где-то еще, то почему бы этого не делать? Таким же образом размышляли тогдашние музыкальные дельцы и подумали, сам по себе рок-н-ролл нам не нравится, но за него готовы платить деньги, и он имеет огромную популярность. Поэтому мы создадим как бы свой рок-н-ролл, такую альтернативу. Он не будет таким агрессивным, он не будет таким сексуальным, он не будет таким вызывающим, он будет такой прилизанный, гладкий и шелковистый, как обещает один замечательный шампунь. В этом формате мы будем зарабатывать деньги уже на молодежной аудитории. Что для этого решил делать шоу-бизнес? Появились так называемые teen idols. Это молодые люди, которых, продюсеры находят, приводят в студию, причесывают, работают над их репертуаром. Здесь очень важно, что они как бы сами писали свои песни, те люди, о которых мы сейчас будем говорить. Но продюсеры все это приводили в такой формат, какую-то конъюнктуру старались соблюсти, которую они сами для себя придумали. То есть убирали весь конфликт, оставляли такую травоядность, компанейство, веселье, менее радикальное для ушек взрослых, потому что, может быть, взрослым тоже понравится рок-н-ролл, почему бы и нет. Первыми такими teen idols стали Пэт Бун, это вот, по-моему, самый первый вообще человек, но он менее интересен с музыкальной точки зрения, а более интересным парнем является канадец Пол Аббатт.

Композицию, которую вы только что прослушали, называется «Даяна». Это был огромный хит во всей Северной, да и, наверное, Южной Америке, я имею в виду Южные Соединенные Штаты, да, вот ниже ржавого пояса. Что примечательно, да, песню он написал сам, это песня про няню его младшей сестры, в которую он очень влюблен, но ему кажется, что он молод, она его любви не замечает. Несмотря на то, что эта песня авторская, так или иначе в ней присутствует какой-то околоинтимный, окололюбовный, какой-то околозапретный антураж, ничего подобного более прямолинейно там не сказано. А отметим напоследок, чтобы закончить с Полом Анкленом, как пример, что кроме Даяны можете у него ничего не слушать, абсолютно ничего интересного. Я уже послушал за вас. Ну, соответственно, вслед за успехом Пола Анки пошла целая плеяда этих Teen Idols. Буквально там штамповали, брали молодых людей, которые хоть что-то там могли написать, и делали из них звезд. Что, кстати, примечательно. У всех этих музыкантов сценический псевдоним состоял только из имени. Там был такой Фабьян, был такой Дион и прочее. И вот как раз-таки оттуда пошла вот эта традиция музыканту называться одним лишь именем. Стинг, Бона в нулевых какая-нибудь там, Инна, Инна Ход, Инна просто, не знаю. Ну, в общем, вы поняли, вот это вот вся Валерия. Все это пошло оттуда, с этих вот продюсерских интрижек с рок-н-роллом. Чем еще примечателен 57-й год, чем он еще важен, это дебют Бадди Холли.

Бадди Холли, интеллигентный рок-н-ролльщик в очочках. Помимо того, что это прекрасный музыкант, очередное лицо рок-н-ролла, он, наверное, из всей этой плеяды электрогитаристов ранних, вот как раз-таки рок-н-ролльных, больше всего повлиял на Битлз, о которых мы будем говорить, в плане стилистическом. То есть, особенно вот на ранние песни, там, послушать именно построение мелодии, как бы стиль игры, вот саму тональность, ну, очень много, что Битлз оттуда взяли. То есть, если брать именно вот рок-н-ролльную сторону Битлов, о котором мы чуть попозже поговорим, она вот была в первую очередь, наверное, взята у Бадди Холли. Идем дальше. Дальше у нас год 59. Год конца рок-н-ролл, можно громко сказать. Дело тут вот в чем. Во-первых, Бадди Холли, о котором мы только что говорили, еще двое рок-н-ролльщиков, я, к сожалению, забыл кто, они попали в этом году в авиакатастрофу, разбились на самолете. И позже, кстати, где-то вот в 70-х, по-моему, в 73-м году, если не ошибаюсь, был такой американский бард Дон Маклин. Он написал свою выдающуюся в этом году песню «American Pie».

И вот это вот событие авиакатастрофы в этой песне было описано как день, когда музыка умерла. Настолько пафосно. Но на тот момент это действительно была большая трагедия, потому что музыка потеряла очень серьезных, очень талантливых молодых ребят. В этом же 59-м году Чак Берри садится в тюрьму. Не помню, в тюрьму его посадили или нет, но вот его начали обвинять в сексуальном харассменте. Я не уверен, не помню, посадили ли его в итоге в тюрьму, но был скандал по поводу, значит, сексуальных домогательств с его стороны. Уже заключенный записал. Не солидно, не солидно. В этом же году Литл Ричард решил закончить с музыкальной карьерой и отправился проповедовать христианство куда-то там. Ряды классических рок-н-ролльных музыкантов начали редеть. Да, Элвис Пресли в 58-м году его забрали в армию. Он отправился в Германию служить. И, соответственно, в 59-м году тоже его не наблюдалось на сцене. О нем мы еще чуть-чуть попозже скажем. Не все в порядке, значит, в рок-н-ролльной среде. Так еще и вмешался, я не знаю, как его назвать, давайте, Американский союз профессиональных писателей песен. Композиторов, песенников и так далее. Что они вообще, что им надо от замечательного рок-н-ролла? А дело в том, что, как уже было не раз упомянуто, рок-н-ролл — это песня авторская в первую очередь. Слово «авторская», она подразумевает, что человек, который поет песни своего репертуара, он их сам написал к ним музыку, что-то там лобает, кричит или поет, неважно. А каждая написанная самостоятельно мелодия песни, она забирает деньги. У профессиональных поэтов, песенников, у профессиональных музыкантов, аранжировщиков, композиторов и так далее. Вот эти все замечательные люди, они, как и многие другие, очень не любят, когда их деньги старается кто-то забрать. И поэтому они, решили нанести удар по челюсти рок-н-ролла, такой, да, который бы им подходил по стилю, по конъюнктуре, по такой, знаете, неповоротливой монументальности. Что же это был за удар? А вот в 1959 году появляется так называемая Brill Building. Она в народе так называется, потому что здание, в котором они находились, называется Brill. Это фабрика хитов. Вот эти все, значит, поэты, песенники, продюсеры и так далее, они решили как-то объединиться, набрать туда рок-н-ролльщиков, около рок-н-ролльщиков, да, авторов музыки и песен, создать им там определенные условия. Была известная байка, что сажали, значит, двух авторов через стены, чтобы они слышали друг друга воровали какие-то приемчики, конкурировали, какие-то конфликты там подогревались внутри, то есть там прям самая настоящая фабрика хитов, вот хоть по телевизору показывали. Там вот клепались музыкальными полурабами, клепались песни для вот тех самых Teen Idols. После того, как рок-н-ролл ушел с рынка, его место заняли продюсеры, которые знали, что надо делать, просто немножечко в другом стиле. Более прилизно, это понятно, да? То есть чисто рок-н-ролл, вот эти все продюсерские акулы, они вообще не воспринимают. Здесь все было комфортненько, причесано, ухожено, никаких там дрыганий ногами, как у Элвиса Пресли. Интересный факт. Наверное, вот если посмотрите телевизионные показы Элвиса где-то года 57-56, он постоянно танцует так немножечко в коленях, сгинаясь, и такие волнообразные движения ногами делает. В то время в Америке, такая пуританская была страна, вышел известный закон, который запрещал по телевидению Элвиса Пресли показывать ниже торса. То есть ноги его, вот эти вот двигающиеся, считались пошлыми, и показывать по телевизору было категорически нельзя. К чему я это? К тому, что Teen Idols так ногами не дрыгали, более себя сдержанно вели на сцене, устраивали продюсеров и прочих конъюнктурщиков музыкального американского цеха. Чтобы вы не подумали, что продюсерская музыка — это плохо, продюсерская музыка — это неплохо. Огромное количество продюсерских проектов, коли мы про Beatles говорим, например, группа Monkeys.

Группа The Monkees – это продюсерский проект, когда группа Beatles стрельнула, в Америке было принято решение создать своих Beatles. Вообще найти своих Beatles, наверное, была идея фикс любой страны. И, значит, был создан проект Monkees, то есть просто набирали людей, можно было ни на чем не уметь играть, главное выглядеть и разговаривать как надо. И вот из них сделали звезд. Надо сказать, что репертуар у группы Monkees был очень достойный. Это не какая-то там проходная группа, вполне себе такая отличная, бодрая поп-группка. Поэтому само по себе убеждение, что музыка продюсерская, она по определению плохая, это неправда. Но касательно Brill Building, это неправда еще и потому, что, значит, музыку там писал, ну, к примеру, Нил Даймонд.

Нил Даймонд позже прославился в составе группы и сольно, то есть, ну, там, человек в высшей степени заслуженный. Вот он тоже писал для Teen Idols песни. Оставшиеся рок-н-ролльщики почувствовали, что почва уходит у них из-под ног. Ну, по стечению обстоятельств или как-то так вышло, знаете, вот очередная историческая случайность, которая привела к неожиданным последствиям. Они решили поехать в Европу жить, потому что здесь как бы что-то там не то уже, продюсеры занимают рынок, все тоскливо, рок-н-ролл умирает, а в Европе как бы рок-н-ролла еще толком-то и не было. И вот мы сейчас туда-то приедем, и там-то мы покажем. Ну и, соответственно, все переехали туда и начали там играть свою музыку. Тем самым, ну, тем, что они играли свою замечательную музыку, они подогрели интерес публики к рок-н-роллу. Начали появляться какие-то исполнители на местах, то есть, например, в Италии там появился Андреано Челентано.

В общем, во Франции тоже там кто-то появился много. Где в основном они как бы переезжали в Англию, потому что близкая культура. И в Англии начались традиции клубов открытого микрофона, да, где выступает человек с какой-то такой около рок-н-ролльной программой. И вот одни из таких, скажем так, ребятишек, которые захотели попытать удачу открытого микрофона, стали наши сегодняшние испытуемые группа Beatles. Собственно говоря, из города Ливерпуль. Вот там-то они впервые в, по-моему, в клубе Cave, но могу ошибаться. Дебютировали они в 1961 году. Да, до этого там еще в каком-то другом составе они там были. Какая-то группа Rainbows у них была, Moon Boys или что-то такое. В общем, там такая чехарда с названиями, чехарда с составом. Но вот в 1961 году классическая четверка Beatles окончательно дебютировала в одном из ливерпульских, соответственно, клубов. Из года 1961 мы переносимся в год 1963. До этого момента, да, там в 1962 году был у них первый хит-сингл «Love Me Do».

добрался он там до каких-то позиций в английском билборде. Но это, знаете, такое событие. Ценность его, она обусловлена исключительно тем, что будет после. Если бы группа Beatles потом бы не прославилась, никто про это Love Me Do 20-е место и не говорил. Но так как историю пишут победители, соответственно, это такая первый такой звоночек того, когда Beatles начали оценивать. А вот в 1963 году их оценили уже прям по достоинству. Состоялся всемирный триумф группы Beatles. Она стала самой популярной группой мира. Они слышали вообще все. И началась так называемая битломания. Да, битломания, то есть повальное увлечение группой Beatles. Если очень, очень просто, очень поверхностно рассуждать об этом явлении, поговорим немножечко поглубже. Видите ли, может быть, для кого-то секрет, но Beatles была не первая всемирно популярная группа. Элвис Пресли, до этого был Синатра, до этого там кто-то еще, вот всякие вот эти вот джазовые музыканты еще в 20-х, джазовые стандарты тоже везде крутились. Была, кстати, твистомания, например, танец твиста захлестнул просто весь мир, в том числе, кстати говоря, и наш Советский Союз. Вот, было и раньше. Но у битломании было несколько отличительных черт. Ну, она была на самом деле одна, под которой скрывается огромный культурный пласт. Дело в том, что помимо безмерной любовной лихорадки по отношению к ливерпульской четверке, битломания обнажила такой, знаете, новаторский характер группы Beatles. То есть вот истинная ценность Битлов, если мы берем именно Битлз как феномен, она не столько в музыке, ну, в музыке тоже гениальная, не будем тут отрицать сейчас, что Битлз выдающиеся музыканты, но, понимаете, много было групп с отличным материалом, ну, огромное количество, но и близко никто не добивался таких результатов и таких революций своим творчеством. И поэтому сейчас мы с вами рассмотрим аспекты, в которых именно Битлз стали новаторами. Здесь, наверное, самое простое. То есть, если вот так смотреть на вот этот вот Mercy Beat, да, это то, как потом стали

несмотря на то, что кажется, что это немножко противоположные вещи, все то, что я только что назвал, присутствует вот в данной композиции. Умное, умелое, талантливое объединение необъединяемого породило вот этот вот жанр и позволило Beatles произвести такую сугубо музыкальную революцию. Второй аспект – это групповой формат. Здесь надо немножечко уйти в историю. До Beatles существовало два вида групповых взаимодействий. Первый – это вокальные группы, типа The Crystals.

женский вокал, какой-то там мини-хор, поют разными тональностями, создают голосом что-то там, сложное или простое. При этом все участники безликие максимально, никто их по именам не знает. То есть они вот есть коллектив, а кто там в нем, в этом коллективе выступает? Помните, была группа Viagra, да? Вот там 28 составов, толком не знает, кто там был, но репертуар один и тот же, поэтому какая вообще разница? Также рассуждали люди и до Beatles. И второй вариант — это такая группа, которая составляет аккомпанемент сольному исполнителю. Условно, почти у всех рок-н-ролльных музыкантов, аккуратно скажем, у многих рок-н-ролльных музыкантов, у них была группа, которая им аккомпанимировала. Например, у Элвиса Пресли была группа Jordan Airs. Вот этих вот Jordan Airs, их вообще никто это такие, их вообще опускают. Ну, не в прямом смысле, а в смысле не называют. Вот есть Элвис Пресли, а кто там сзади, там стоят какие-то веселые ребята, улыбаются. Ну, наверное, там охранники какие-то. А они полноправные как бы исполнители в теории. А на практике они очень легко заменяемые. Это не личности, это голоса. Голоса, либо это руки, те, которые играют, дополнительно создавая какой-то антураж вокруг песен. У Бадди Холли была группа Крикет, кажется, два гитариста, барабанщик. Ну, вы поняли, то есть это какие-то ребята, которые обслуживают звезду. И при этом они никому не интересны, потому что интересна только звезда. Сессионные музыканты, если хотите. Все на них наплевать. А вот в Битлз была ситуация ровно противоположная. Все четыре музыканта, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Стар и Джордж Харрисон, это были отдельные личности со своими характерами, со своими какими-то шутками, своими какими-то особенностями, сценическими образами. Каждый играл какую-то там роль, каждый как-то по-своему влиял на эту самую музыку, у каждого была своя медийная роль. То, что там кто-то пел, а кто-то не пел, никого абсолютно не смущало. Хотя, кстати, и пели они все вместе разные песни. Каждый из них какой-то композиции на каком-то альбоме выдавал вокальную партию. Формат, при котором каждый член группы важен и каждый член группы самодостаточен и интересен, он мало того, что был новаторским, так еще и после этого стал мейнстримным. И, собственно говоря, до сих пор, если есть какая-то группа, то, как правило, все ее члены, они вполне себе полноправные музыканты. Третий момент – это момент, назовем его, индустриальный. До 1963 года, до Beatles, музыкальный рынок полностью принадлежал Америке. Ну, то есть, в каждой стране была какая-то своя сцена. Музыканты, которые были популярны только внутри нее, отдельные песни которых, конечно, могли там куда-то резко улететь, но, как правило, не улетали. Большая часть хитов, большая часть музыкальных инноваций, музыкальную моду, да, вот это все дело задавала Америка. И никакая другая страна даже сравниться не могла в плане тенденций. И вот появляется Beatles, и как бы все понимают, что

теперь вот Англия задает миру тенденции музыкальные, потому что да, все, кто там в Америке был после Элвиса Пресли, там и в половину не так были популярны, как были популярны Битлз. И вклад они внесли, и музыка у них интересная, и приятно слушать. И все начали со вниманием изучать, что же там еще происходит в Англии. Кстати говоря, главная, на самом деле, предпосылка к британскому вторжению. Но об этом чуть-чуть позже. И последняя революция, которую совершили Битлз, это революция авторская. Мы с вами не зря посвятили довольно большое количество времени тому, чтобы обозначить, что вот был авторский рок-н-ролл, а была профессиональная среда поэтов-песенников, музыкантов-исполнителей. Чем она разделялась? Не только тем, что одни значит, писали сами для себя, а другие писали сами для других. Здесь была принципиальная разница. Если мы с вами возьмем песни раннего, да и позднего рок-н-ролла авторского и сравним с тем, что делают профессиональные писатели, то мы увидим, что у писателей текст немножечко поблагозвучнее, и мелодия такая прям вот академическая, красивая, подача, в ней специфическая присутствует, так все помпезно, в хорошем смысле слова. На самом деле, вот эти вот все профессиональные писатели, они и не лезли в рок-н-ролл в своем большинстве, потому что, ну, считалось, что, ну, это какая-то низкая музыка, ее как-то дописать, да каждый может, господи, полобать. Мы-то как бы пишем музыку более серьезного уровня, более сложную, более мелодичную. Тут появляется группа Битлз, которая не имеет вообще никакого музыкального образования, не знает нот. Кто-то что-то где-то научился аккордам, замечательно. И вот этого знания им хватает для того, чтобы их музыка была по качеству, слово «качество» я употребляю не в значении, что там у Чака Берри музыка была хуже, да, а вот по качеству в глазах академических музыкантов. Вот придите как-нибудь в консерваторию, где преподаватели не сильно знакомы с историей современной музыки, и пообщайтесь с ними про классическую академическую музыку и там про рэп. Вы там столько всего послушаете, вы даже себе не представляете. Там просто вот необоснованный снобизм, значит, просто какая-то стена, что вот это так, и вот и никак иначе. Возвращаясь к таким же людям в 50-х, которые писали музыку, приходят Битлз и без образования, без ничего делают то же самое по качеству. Вот по качеству в их глазах. То есть они реально понимают, что это талантливо. Они реально понимают, что это интересная, сложная, составная музыка. И это показало и рынку продюсеров, и многим другим, что вот, пожалуйста, если у вас есть талант, вы можете делать все, что хотите, конкурировать с людьми, которые пришли туда исключительно за заработком денег. Вы-то любители, вы музыкантчики, а они-то профессионалы, и вот вы с ними просто на равных конкурируете. Это, конечно, немножечко изменило систему координат мировой музыки в последующие годы. В 63-м году была битломания, в 64-м, ну, там условно, британское вторжение, оно очень не определено по датировкам. Ну, вот где-то середина 60-х, 63-64 по 66-й оно проходило. Здесь было то же самое, как в случае группы Sex Pistols. Разбирали их тоже в выпуске про панк, говорили о том, что Sex Pistols стрельнули. Кто не панки, а кто там еще панк, вот эти, ну, давайте их тоже послушаем. Скажем так, вот если здесь была такая как бы классовая, да, выборка по тому, кто панк, кто не панк, да, то в случае Битлз была выборка национальная. Так, они, значит, из Англии, да, да, кто там еще из Англии? Роллинг Стоунс, да, ну давайте попробуем, послушаем. И таким образом на мировой рынок огромное количество заряженных этими же битлами групп просто двинулось. А жутко на мировой рынок, это значит в Америку. И просто британские пластинки захлестнули американский и мировой музыкальный рынок. Мы с вами говорили, что Америка долгое время оставалась гегемоном в музыкальной индустрии. Вот эти вот времена с битломанией, да, по конец британского нашествия, там 3-4 года, а здесь гегемоном была Англия, притом безальтернативным. Потом они там выровнялись ближе к рок-революции. Собственно говоря, про термин британское вторжение можно больше ничего и не рассказывать. Вот просто, значит, английские группы завоевали весь рынок, потому что начался бум гаражного рока после Битлз 63-64 года. Он начался и в Америке, и в Англии, но Англия была как бы ближе, как вот и по духу, и территориально, и вроде как точно наше, вот точно сможем. И вот это все создало условия к появлению там огромного количества групп разной степени известности. Давайте попробуем перечислить, кто у нас был в этом вот британском вторжении состоял. Поименно.

Это прям такие титаны-мастодонты. Чуть менее известные в нашей стране, я думаю, точно, да и за рубежом все-таки такие прям две самые топ-левел, да, вот S-тир, да, вот тир А, это были

позвольте, вряд ли мы еще когда-нибудь будем про Animals говорить. Лирическое отступление. Мы сами сейчас послушаем композицию, которая не The House of Rising Sun. Это было сделано вполне себе осознанно, потому что меня очень раздражает, что группу Animals воспринимают как такой one hit wonder, что они там спели вот эту вот песню, и больше ничего у них не было. Послушайте эту группу, очень рекомендую, не пожалеете. Вот не хуже, чем Rolling Stones до 72 года. Кто там еще у нас был из таких как бы полуизвестных групп? Cream.

как бы суперизвестные, но, мне кажется, чуть-чуть уступающие Мику Джаггеру и компании. Ну, и были какие-то совсем группы, которые у нас, по крайней мере, в нашей стране, да и за рубежом тоже пользуются гораздо меньшей популярностью. Там группа The Zombies.

их замечательный Needles and Pins, который мы только что послушали. Вот, кстати, Kings не буду, наверное, включать. Это вот те, про которых мы с вами говорили тоже в выпуске про панк, про гаражный рок. Вот это тоже экспонаты с британского нашествия. И вот все вот эти вот коллективы замечательные залетели в мировой музыкальный рынок и просто все там перевернули, перебаламутили, и они задавали тон как в середине 60-х, так и тон, значит, рок-революции. Но конец этого самого вторжения и конец нашей истории, которая так как-то бурно-бурно развивалась, она настигла нашествие в 66-м году. И это не было какое-то там поражение, не то чтобы там всем резко стало неинтересно слушать английские группы, а просто вот эта вот гаражная волна, которая была в Британии в большей степени выражена, чем в Америке, она дошла до Америки, и в Америке тоже появились свои выдающиеся коллективы. Тут важно, что отметить. В контексте рок-революции 66-й, 67-й, 68-й, 69-й год, как Beatles прорубили дорогу для английских групп на международный рынок через свою там гениальность, через свой какой-то инновационный подход, так уже Beatles вместе с этими английскими группами и еще некоторыми группами там из других жанров, типа там Beach Boys,

0: Да, это такой вокальный серф. Коллектив очень хороший. Вот они прорубили дорогу для как бы гаражников. Потому что главная проблема гаражных групп, об этом мы тоже немножечко говорили, в том, что долгое время у людей была уверенность, что на музыке нельзя зарабатывать. А вот Beatles, Rolling Stones там, и так далее показали, что можно зарабатывать, значит, иметь славу, деньги девушек и ни в чем себе не отказывать, заниматься тем, что ты хочешь. Более того, уже вот немножечко так касаясь рок-революции, о которых мы тоже как-нибудь поговорим, там еще сложилась такая ситуация, что появился так называемый андеграунд. Да, что это такое? Это вот люди, которые приходят в музыку не за тем, чтобы заработать денег, девушек и, значит, хорошую жизнь, а за тем, чтобы какую-то более высокую цель достичь. То есть какой-то, может быть, свой политический месседж затереть. Или социальный. Или просто показать миру свой талант, или самореализоваться, или вот просто вот нравится тебе музыка просто до изнеможения. И вот эта вот красивая жизнь и деньги, она у этих групп, у этих людей, она как бы была, ну, то есть это хорошо, но не обязательно. И вот это вот, значит, был так называемый андеграунд, и это был костяк рок-революции, о котором мы обязательно с вами поговорим через там, какое-то количество выпусков. На сегодня все. С вами был Анатолий Рыльсков и подкаст «Нота Бена». До новых встреч. Ну, это не совсем все. Это я как бы так красиво закончил в нашем стиле. Два объявления у меня для вас. Объявление номер один. Вы просите какой-то вот составить плейлист. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, потому что мы сделали для вас отдельную страничку вот в описании к подкасту. Можете посмотреть плейлист из композиций, которые были во всех наших выпусках. Да, они там немножечко не отдельные друг от друга, но, в принципе, там буквально 3 минуты вы найдете ту композицию, которая вам очень понравилась, там, исходя из хронологии выпусков, исходя из в какой последовательности она была. Делать текстовое описание композиции под каждым выпуском я, честно, не вижу большого смысла. Мне кажется, как-то интереснее, если они все вместе. Одна большая библиотека музыки, которую я настоятельно вам рекомендую. Это первое. Это не то, что я придумал, чтобы вам что-то рассказать, просто действительно вот в комментариях в Apple подкастах, iPodcast, не знаю, как они там точно называются. Вот очень много кто требует плейлисты, вот я как бы для вас отвечаю. Ну, очень много, там 5 человек, но это достаточно много, учитывая, что я рассчитывал на 0 человек, требующих хоть что-то, 5 это уже это стоит ответить. И вторая такая тоже организационное объявление. Вас, да, как выяснилось, больше 5, даже больше там 13. Возможно, у вас есть какие-то вопросы на музыкальную тематику. И было бы интересно на них как-то поотвечать, может быть, по выпускам, может быть, ходить со мной поспорить, может быть, что-то спросить, может, да что угодно. Что угодно в контексте музыки. Ну, можно как попробовать, значит, что-то по гидроинженерии у меня узнать, но, боюсь, я плохо вам помогу. Так что, если вдруг вы хотите каким-то образом что-то у меня спросить, всегда мечтали, да, и наконец-то у вас появилась возможность, скажу без лишнего пафоса, так сказать. Под этим выпуском в описании будет почта моя, на которую вы можете присылать свои вопросы. Очень большое пожелание. Присылайте вопросы там до, условно, там, давайте, до 25 сентября. Ну, 2 недели у вас будет точно. Если вопросов будет мало, то я каждому отвечу лично в сообщении. Если вопросов будет достаточно много, я сделаю отдельный выпуск «Нота Бена» с ответами на ваши вопросы. Разыгрывать мы ничего не будем, но вы просто можете получить ответ на свой вопрос за бесплатно. Если вам хочется этого сделать, пожалуйста, задавайте, буду очень рад. Да, до 27 сентября, чтобы вот точно. Если уже после 27 сентября слушаете, то можете написать, но я не уверен, что смогу вам ответить. Если увижу, отвечу, конечно, но могу не увидеть. А теперь, значит, точно все. Большое спасибо за внимание. С вами был Анатолий Рыльсков. Подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Всем привет! Я Лиза Монеточка.
3: А я Витя Исаев. Это подкаст «Радио Монеточка», который мы делаем вместе со студией «Либо-либо».
2: В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. И если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в Telegram-бот. Ссылка будет в описании.
1: Пока!
2: Привет! Это приветствие!
3: Лиз, о чем будем говорить с тобой сегодня?
2: Я хочу говорить сегодня про творчество. Не как про нашу работу, про то, как правильно или неправильно, а про то, как это влияет на нас с тобой и как это влияет на наших слушателей, которые тоже этим занимаются. Пишут песни, занимаются танцами, сочиняют стихи, выкладывают видео в YouTube.
3: На самом деле это чуть ли не важнее всех остальных разговоров.
2: Ну что ж, Вить, ты готов уже наконец-то выслушать наших прекрасных слушателей?
3: Я готов, давай сюда руку.
2: Призываем.
3: Раз, два, три.
2: Малыш, звони.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Катя, мне 15 лет, и я проживаю в городе Фастов, он находится в Украине. У меня такой вопрос: как побороть страх сцены?
2: Катя, привет!
5: Здрасте.
2: А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в связи с чем ты уже выходишь на сцену?
5: Я вообще занимаюсь тем, что я пишу стихи. Понятно, хочется чуть-чуть продвигать это творчество. И было пару раз, что я уже выходила на сцену со своими стихами, да. Но все равно это сложно и очень страшно.
2: Слушай, классно. Ты, наверное, в школе выступала или где-то еще?
5: Я в школе выступала. Это был ужас, потому что у нас был конкурс талантов, и мы выступали не на сцене, а мы выступали в коридоре просто.
2: Ты переволновалась, да?
5: Да, было дело.
2: Но то, что ты все равно все выдержала, несмотря на волнение, выстояла и прочитала свое стихотворение, это уже очень круто, потому что я по секрету однажды эти чувства преодолеть не смогла, и очень стыдно рассказывать эту историю. Знаешь, я была чуть-чуть постарше, чем ты, мне было, наверное, лет 17, и я тогда только начинала писать свои песни и подтвердила участие на одном выступлении. И я так переволновалась, что я просто сказала: «Простите, я заболела». И получается, что я потеряла какие-то деньги, которые я могла заработать. Я, в конце концов, подвела людей, и мне до сих пор за это очень-очень стыдно, потому что это совсем не взрослый поступок. И, честно, до конца понять, как справиться с волнением перед сценой, я так и не смогла, и я до сих пор каждый раз испытываю эти чувства. Единственное, что из-за того, что я это часто испытываю, я уже понимаю, что мне нужно это просто перетерпеть и переждать, и на сцене уже у меня есть какие-то способы расслабиться. Знаешь, кстати говоря, где меня этому научили? В актерской такой школе, когда я готовилась к съемкам в фильме, есть очень много классных актерских упражнений именно на расслабление своего тела. То есть мне кажется, бороться с таким стрессом лучше именно на физическом уровне. Например, я, кстати, никогда не пробовала, так не знаю, работает он или нет. Если ты волнуешься, нужно сжать каждую мышцу в своем теле. Каждый палец, спину, шею, все-все-все. Как бы сконцентрировать это напряжение, усилить его и расслабиться. И это как будто бы тебе должно помочь. Но я не знаю.
3: Кать, а что ты чувствуешь, когда вот тебе нужно выходить на сцену?
5: Переживание – это в основном то, что сейчас ничего не получится. Сейчас опять что-то слетит, что-то будет не то, что-то не то скажу. Это постоянно руки очень дрожат, тремор, что-то такое.
3: Я вспоминаю своего друга, одного прекрасного, Витю.
2: Я знаю этого друга, это один из самых замечательных барабанщиков.
3: Да, Витя до сих пор испытывает, я забыл, как это называется, синдром. В общем, ему нужно ходить в туалет каждый раз перед выступлением.
2: Это я! И это знают все, кто со мной работает. Чем ближе к выступлению, тем более часто надо бегать в туалет. И ты уже знаешь, что ты ничего из себя не выдавишь. Это просто психическое. Но все равно ты идешь туда.
3: Я когда учился в училище, в музыкальном, мои преподаватели как-то раз решили взять меня на работу с собой. А это были три взрослых мужика, ну, моего нынешнего возраста.
2: Пенсионного.
3: Да, так скажем, предпенсионного, прошу. И я должен был заменить их басиста. И не было никаких нот, это была джазовая как бы школа, я должен был играть на слух. Я не знал большинство вообще композиций, и, честно сказать, я подбирал их во время выступления. Ну, то есть мы
2: Это похоже на страшный сон.
3: Это был страшный сон. И после этого у меня случались еще выступления, к которым я был тоже иногда не готов.
2: Надеюсь, это не наше с тобой выступление.
3: Это в основном наше с тобой. Да нет, я шучу. И худшее, что может быть, это отсутствие просто реакции в зале. Просто зрители не понимают, что происходит, и на этом твой позор кончается.
2: Реально, когда ты выходишь на сцену, забываешь слова, не включается микрофон, когда ты не смешно пошутила, и ты так это готовила, ты реально, еще когда в самолете летела на этот концерт, ты уже придумала эту шутку.
3: Эту не смешную шутку.
2: И ты с таким гордым видом, и не засмеялся никто, и даже твои музыканты, типа, ну все, ты уже думаешь, все, конец карьеры, и просто ты реально привыкаешь к этому чувству стыда, и потом перестаешь бояться это испытывать. Я думаю, что ни один, даже самый профессиональный, талантливый и находчивый артист никогда от этого не избавится, потому что мы все равно все когда-то сталкиваемся с этим кринжом.
3: Да, в лучшем случае ты просто можешь посмеяться на сцене, просто быть искренним. Ты можешь сказать, что «Ой, я что-то волнуюсь, а зрители тебя поддержат».
2: Вот, кстати, простите, я все со своими буду актерскими советами. Мы просто актеров этому очень много учат, это основная часть их профессии.
3: А ты актер?
2: В некотором роде. Если вы приходите на любое собеседование, на любой концерт, или, как я, начинаете подкаст и испытываете волнение, самое худшее, что вы можете делать, его внутри копить и таить. Потому что это все равно все услышит, у вас будет заикание, дрожание голоса, потение, краснение, бледнение, посинение иногда даже, и падание в обморок. И самое лучшее, что вы можете для себя сделать в эту секунду, сделать это тайное, стыдное чувство явным и сказать об этом всем: «Ребята, это мое вообще первое в жизни деловые переговоры, я вообще немножечко так переживаю, если что, говорите». Фух, и все, все выдохнули, все, потому что, знаешь, все в этот момент это испытывают. И даже зрители этого конкурса, которые смотрят и слушают твой стих в зале, тоже испытывают это волнение, и оно напряжение всех задевает. И как здорово быть тем человеком, который всем помогает выдохнуть. В общем, как всегда, я думаю, главное, не строить из себя какого-то великолепного, самого сильного и смелого человека, потому что никто из нас не такой. И как здорово этого не стесняться.
3: Может быть, ты что-нибудь нам прочитаешь?
2: О, это было бы очень круто, если ты не стесняешься.
5: Ну, да, я могу.
2: О, ура!
5: Ну, допустим, первое, что я написала, ну, пару лет назад где-то. У него нет названия, там, ну, «Твои глаза, мои глаза», я пока еще не определилась. «Твои глаза прекрасней всех, я в них влюбился не случайно. Увидеть сильно их хочу, и встречу жду очень отчаянно. Тебя обнять, прижать к груди, сейчас об этом лишь мечтаю. Твои глаза прекрасней всех, и я об этом точно знаю». Вот так.
2: Слушай, первое, что я бы хотела отметить, это ритм. Прекрасно выстроено, рифмы, есть все, что надо для того, чтобы, знаешь, вообще задрать нос и с гордо поднятой головой выходить на сцену, как королева, принцесса и победительница всех конкурсов талантов на свете. Очень круто. Спасибо тебе большое.
5: Спасибо, вам тоже.
3: Было так смешно, конечно, это первый тур наш. Помнишь его?
2: В первом туре у меня не получалось справляться со страхом. Скажу честно, я использовала какие-то не самые безопасные вообще методы для этого. И хватило меня ненадолго. И...
3: Ну, ты долго держалась. 21 концерт ты выдержала из 25.
2: А на последних концертах голос сорвался, потому что я пыталась за счет увеселения, радости, каких-то шампанских напитков просто избавиться от этого волнения. И это казался отвратительный способ. Я с тех пор никогда этого не повторяла больше вообще, потому что это потом дает тебе обратный эффект. Mm-hmm. На сцене ты чувствуешь себя легко, спокойно, а потом ты смотришь видео и понимаешь, что ты была совсем не такой королевой, принцессой, как ты думаешь. Конечно, я не падала, там ничего не, такого не настолько, как бы. Но какой-то седативный эффект все равно. И это не только шампанское, это еще какая-нибудь просто валерьянка. Я считаю, что все это mm-hmm. одинаково плохо влияет. И мне кажется, на сцену нужно выходить как можно более чистым.
1: Привет, Лиза. Меня зовут Рома. Я из Казахстана. Сейчас проживаю в городе Астана. А вопрос у меня следующий. Как ты пишешь тексты к своим песням? Поскольку они получаются всегда такими душевными и, в принципе, очень актуальными.
2: Привет, Рома.
1: Здравствуйте.
2: Слушай, как мне приятно, во-первых, это слышать. Спасибо тебе большое. Конечно, у меня всегда на первом месте стихи, текст, смысл, и уже потом все остальное. И по секрету, я вообще последнее время практически не занимаюсь музыкой, все это перешло на Витю, потому что я просто разленилась. Ну, если честно, я в основном подбираю все в реальном как бы мире. И считаю, что вот эти все золотые сокровища, самые гениальные мысли, самые классные образы, они растворены здесь, в нашей повседневной жизни. И их не надо искать в каких-то умных книжках или где-то там во сне. Это точно не что-то высокопарное, далекое. Но я предпочитаю буквально подслушивать разговоры людей. Когда я пишу альбом, я превращаюсь в крипового типа, типуху криповую, которая просто везде берет с собой блокнотик, садится рядом в автобусе, знаешь, спиной вот так вот к людям и просто слушает, о чем они говорят. Какие-то меткие, смешные, колкие фразы или нелепые. Также я могу в кино услышать какую-то интересную фразу, особенно если это хорошее кино, или тем более документальное хорошее кино. Обязательно беру с собой тетрадочку, ручку или просто заметки в телефоне. И даже у меня в диктофоне на телефоне есть несколько записей разговоров просто из реальной жизни. Когда мне нужно какое-то вдохновение, и я вижу, начинается спор. Я просто тихонечко включаю телефон. Я это никому потом не показываю, никуда не передаю, но могу реально из этого потом сплетать свои песни.
3: Можешь привести пример какой-нибудь, как что-то пошло в песню?
2: Ну, первое, что приходит в голову, это песня Гоша Рубчинский, которая была, ну, реально сделана просто из разговора в маршрутке, когда я ехала в школу. Я училась очень далеко от дома. 1.5 часа надо было ехать на маршрутке. И я подслушала вот этот разговор, где они обсуждали, что за одежда, почему так дорого. У меня, у дедушки в комоде, в чулане лежит такие же вещи. Еще и в 100 раз

0: И все, я это как-то себе подметила, в телефончике записала какие-то фразочки. Пришла в школу, и мы с одноклассниками уже это разогнали на задней парте. Песня каждый раз началась с того, что я увидела на стене в каком-то московском баре. Ведь ты не помнишь, что это был за бар? Сосна и Липа.
1: Да, Сосна и Липа.
0: Там на стене просто, ну, маркером кто-то написал, типа того, что я бы там, да-да-да, если бы мне платили по одному рублю каждый раз, та-та-та. И я такая, да, оу, oh, yes.
2: Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, ползли транс, я бы стала самой бедной.
1: Я даже помню, как ты на лестнице там тусила и писала песню.
0: Ну да, у меня такая техника, но знаю, что она подходит не всем. Слушай, ты так профессионально говоришь, у тебя такой хороший звук. Мне кажется, что ты точно уже пишешь свои песни.
3: Большое спасибо, но на самом деле я не пишу песни, я просто учился ораторскому искусству и иногда веду линейки в школе. И у меня есть к тебе еще один вопрос. Мне очень интересно, как долго ты пишешь свои песни? Получаются ли они у тебя быстро или затягиваются на несколько месяцев?
0: Всегда по-разному. Есть такое популярное мнение, которое, в общем-то, в итоге правдивое, о том, что самые лучшие песни пишутся за 5 секунд. Ты просто едва успеваешь шевелить ручкой за этим потоком, и песня у тебя готова буквально за несколько минут, и это действительно, ну, на практике чаще всего так. То есть песня каждый раз была написана за один вечер, за там 40-50 минут, просто, знаешь, потому что между этим надо было заварить чай, надо было ответить на смс-ку. Но бывает, конечно, не так. Например, песня «Гори» очень долго ждала своего момента, и я ее писала в общей сложности года 3.
2: И свет погас, и гром готов, и мне клауд грустно, в стране есенинских стихов закончилось искусство.
0: Очень часто у меня бывает такое, что появляется сначала куплет, и он реально там 6-7 лет ждет своего припева. Или наоборот, припев ждет своего куплета. Это очень распространенная ситуация. Но на практике, когда вот так уже в тяготу, у меня это означает, что песня будет так себе, скорее всего.
3: Спасибо за ответ.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо тебе.
0: Я, конечно, много знаю про твой творческий процесс, потому что наблюдаю за ним просто ежедневно. Но на самом деле не так-то много я знаю о том, как это у тебя внутри происходит. Расскажи, у тебя похожий на мой вообще подход?
1: Абсолютно. Ты можешь написать куплет, и это может лежать у тебя несколько лет. А потом ты найдешь какой-нибудь припев, и все сложится.
0: Но я просто всегда тебя воспринимала как автора и в музыке, там, и в своих текстах, больше основывающегося на чувствах, эмоциях. И мне всегда казалось, что я такая, знаешь, холодная, ледяная, снежная королева, которая играет в шахматы, играет в игры в бисер вот эти.
1: А ты
0: такой живой, понимаешь, с горячим сердцем такой автор.
1: Ну, могу сказать только одно, что взаимодействуя с тобой, ну, у меня есть такая подсознательная цель сделать то, что ты делаешь, более эмоционально.
0: Оживить,
1: да.
0: Согласна.
4: Привет, Монеточка. Я Нина. Мне 13 лет. Я из города Ростова-на-Дону. И моя проблема в том, что я очень стеснительный человек. И я мечтаю открыться миру, показать свое творчество. Буду безумно рада услышать свой голос и твой ответ на мой вопрос в твоем подкасте. Спасибо.
0: Нина, привет!
5: Здравствуйте!
0: Как я поняла, ты занимаешься творчеством. Расскажи об этом подробнее.
5: Я занимаюсь рисованием. Профессионально я им занимаюсь где-то с 10 лет, но хожу в художественную академию, все дела. Также я, ну, хорошо плету украшения и хожу на робототехнику.
0: Может быть, ты хотела бы показать свои рисунки или что-нибудь такое?
5: Так, хорошо. Я могу сейчас показать свои рисунки.
0: Жалко, что слушатели нашего подкаста-то ведь не смогут увидеть твои классные рисунки. Просто у тебя действительно очень красивые картины.
5: Мне очень приятно это слышать от своего кумира.
1: Слушай, а можно тебя спросить, а что тебя останавливает обычно от того, чтобы делиться своими картинами с другими людьми?
5: Ну, критика, то, что они как-то не так посмотрят на меня, не поймут меня. Как-то посчитать странный.
1: У тебя были такие ситуации уже?
5: Да, было очень много. Примерно полгода назад я прислала свой блокнот в школу, чтобы на большой перемене придумать новые идеи. И сидела, листала. И моя лучшая подруга попросила посмотреть мои наброски, мои рисунки. Я, конечно, ей дала, потому что ей доверяю. Вот, но это увидел мой одноклассник. И он начал смеяться над этим, то есть спросил, что это за бред. Вот, и даже вырвал эту страницу, ну, которую он увидел, и повесил на доску. Начал смеяться над этим.
0: Иногда себя ужасно ведут, конечно, подростки, и потом вырастают, и, мне кажется, всю жизнь об этом жалеют. Вы знаете, я вспомнила одну историю. Причем у меня таких историй очень мало, потому что среди всех моих знакомых, вот этих всех рэперов, которых чморили, унижали за их творчество, у меня достаточно легкий путь, и я очень быстро нашла свою аудиторию через интернет, и не было такого момента, где я упорно добиваюсь, годами не получая никакого фидбэка. Нет, и тем не менее, я на всю жизнь запомнила одну неприятную ситуацию, когда я ходила на танцы, мне было, наверное, лет 12, и я тогда все время пела в школе, на танцах в этих кружках, у себя дома, в семье. Просто я была таким человеком, который ходит и постоянно... И я помню, как однажды одна девочка на танцах сказала: «Господи, Лиза, ты можешь уже перестать петь». И все вокруг девочки такие: «Да, наконец-то кто-то это сказал». С тех пор я прекратила что-то напевать. Это для меня стало табу. Я быстро переучилась, несколько раз себя так одернула, типа: «Тихо, не надо ничего петь». И мне понадобилось действительно несколько лет для того, чтобы снова это начать делать. И получилось это все восстановить только когда я перешла в другую хорошую школу и прекратила заниматься в этом кружке танцевальном. И, конечно, мне кажется, очень важна аудитория и твои одноклассники. И это очень круто, когда учителя это понимают, не допускать. Главное, ну, не сдаваться, беречь внутри себя это творческое классное семечко маленькое, чтобы из него потом обязательно вырос прекрасный, красивый дуб. Цветочек. Или дуб, я не знаю. Может быть, ты что-то еще хотела у нас спросить? Какой-то у тебя вопросик созрел?
5: Мне бы хотелось спросить, с чего начать вести свои социальные сети, ну, где я могу выкладывать свое творчество, с чего начать?
0: Я не СММщик, но мне кажется, что сейчас больше шансов получить популярность с нуля именно в ТикТоке. Просто потому, что там алгоритмы работают лучше именно для тех, кто с нуля начинает искать свою аудиторию.
1: А как бы ты ввела свой канал по рисованию в ТикТоке?
0: Ну, во-первых, я бы попробовала какое-то взаимодействие с подписчиками первыми, когда они появятся, какие-то интересные челленджи, или просто выкладывать свои работы, рассказывать. Но для этого нужна действительно определенная смелость, знаешь, такая немножечко безбашность.
1: И стараться, это уже другой разговор, но я могу посоветовать, что любые отзывы, они хороши в виде статистики. Например, попытаться прочитать между строк, когда ты будешь выкладывать что-то в ТикТоке, что нравится людям больше, что меньше нравится. И не обязательно делать всегда то, что им нравится, но просто знать эту информацию для себя и использовать ее для своих будущих каких-то работ.
0: А мой совет главный, наверное, вот именно такой. Это вообще касается всех, кто нас сейчас слышит. Те, кто делают аккаунт для какого-то бизнес-проекта, те, кто пытаются продвинуть свою музыку, свои картины, что угодно, в социальных сетях сейчас точно не время делать идеальный контент. Ребятуль, я знаю, какие творческие люди критичны, это просто ужас. До тех пор, пока они доведут свое произведение до совершенства, они уже состарятся, и уже мы с ними давно попрощаемся. Поэтому вместо того, чтобы делать идеальные видео, сделайте лучше плохие. Мы видели твои картины и знаем, что ты чисто технически не сможешь сделать ужасное, и получится что-то как минимум среднее, а скорее всего даже очень хорошее. Вот. Главное, ничего не бояться.
1: И вот не так. Останавливаться.
0: Да. До тех пор, пока тебе будет это нравиться.
1: 30.
0: И еще чуть-чуть. До тех пор, пока тебе будет это нравиться. И еще чуть-чуть, маленечко. Следующий наш звонок от Полины.
6: Мне 13 лет, я из города Запорожья. Это Украина. У меня есть такой вопросик, наверное, в сфере блогерства, потому что я развиваюсь в этой сфере, мне очень нравится снимать. И вот все было хорошо, но вот

0: в день по 2-3 ролика, а второй день я просто сижу, читаю комментарии, все, больше никогда снимать видео не буду. Ну, да. У меня уже
1: Господи, как же жизненно! И Витя свидетель этого. Но, может быть, ты найдешь какие-то способы не допускать это вглубь себя? И скажу тебе, может быть, в помощь, я обойдусь без фамилий, без конкретных имен, но вот все, знаешь, люди 30-40 лет на сцене, у них там залы на 10, 20, 30 тысяч человек. И представь себе, они заходят в Инстаграм, в комментарии под своими фотографиями, они смотрят плохой комментарий, переходят на страницу этого человека, смотрят, в какой он учится школе, сколько ему лет, и разозленные на него ходят весь день. Ну, то есть...
0: Это очень странно.
1: Ну, с этим действительно сталкиваются все, и это не говорит... Ну, вот с тем, что это людей касается. И людям это причиняет боль, несмотря на то, успешные или неуспешные со стороны, классные или не классные.
2: Потому что это очень личное все. Лиз, вот ты запомнила какой-нибудь обидный комментарий?
1: Я помню самый первый обидный комментарий, ну, потому что он был самым первым. До этого у меня была маленькая аудитория, и когда у тебя мало подписчиков, мало зрителей и просмотров, никто тебе не пишет плохое, потому что там всего 10 человек, из них половина твои одноклассники, твои родители и сестры и братья. Но когда приобретается первая популярность, приходят первые хейтеры, и я запомнила, как один парень написал: «Ой, что-то я не...» Я помню его тон, знаете, мне в голове представился его голос такой: ну да, конечно, та-та-та-та-та. Ну, мы уже видели такие истории, ну где они, кто? Меня раньше все время сравнивали, ведь Олег Рыбы, помнишь?
2: Да.
1: Был какой-то блатной такой чувак на гитаре, Олег Рыбы или Рыба.
2: Это не Рыба Амура, альбом у него был, а он был Олег... какой-то типа...
1: В общем, мне его все говорили, вот это ты, ну это понятно, это второй Олег. Это вторые Рыбы Амура. И где они будут через полгода?

0: просто рыдала, просто взахлеб, как будто бы меня, знаете, во втором первом классе бросил мальчик, которого я влюбилась, и я просто опозорилась перед всеми. Это был ужас, потому что до этого я убеждена была, что меня все на свете любят, и мои песни, они, может быть, не такие гениальные, но они точно не способны вызвать негатив. А оказалось, что способны. Это было жестко. Но с каждым разом все легче. Нужно просто понять, готова ли ты с этим дальше жить, и, как, например, как я, просто не читать. Вот я знаю, что есть такие социальные сети, где точно будет жесткий негатив. Я ни за что в жизни не прочитаю. Если ты готова сквозь это проходить, мы тебя всегда будем поддерживать. И вообще, адекватная сторона интернета. Мы все альтушки, мы с тобой.
1: Вообще,
2: спасибо большое.
1: Относись как к статистике к этому, к всему. Мне кажется,
2: да,
1: это объективный подход.
2: Я еще хотела сказать насчет того, что Лиза сказала, то, что не нужно думать о будущем, нужно проживать моменты, которые сейчас. Я с этим полностью согласна, то, что жизнь не завтра, она не вчера, то есть не через год, не через полгода. То есть вот сейчас я сижу, с вами общаюсь, я проживаю эмоции, я радуюсь, я общаюсь, и это нужно ценить, вот и все. А то, что
0: ну,
2: вот
0: конечно.
2: Да, и то, что это писали, где вы будете через год, какая разница, где вы будете через год, об этом вы думаете, вот и все.
0: Ну вот, Полина, мы так, значит, подытожим, что говорят крысы за спиной
2: у кисы. За спиной у кисы.
1: Мяу.
0: Вить, слушай, что ж ты им всем говоришь про эту статистику? Я вот здесь не совсем...
1: Так ты что же самое сказала?
0: Ну, я считаю, Вить... Если эти прекрасные малыши, юные, вдохновленные, начнут тем, чтобы собирать статистику, изменения вот этих педофилов и маньяков, и просто нездоровых людей в интернете...
1: Кто же этим будет заниматься?
0: Это им не сильно поможет, понимаешь? И это в любом случае будет сложно. И знаешь, я еще так думаю, вот честно... Вот я сколько эту критику не слушаю, не воспринимаю, мне никогда никто не сказал чего-то того, что я сама про себя не знаю. И никогда не получилось у меня хорошей песни. Один раз получилось только. Когда Дмитрий Быков сказал в своем интервью: «Лиза Монеточка, конечно, такая сякая, но у нее суховат язык». Язык у нее суховатый.
1: А он откуда знает?
0: И в этот момент я не разозлилась, не расстроилась, а я решила: ах так, Дмитрий Быков, я сейчас

0: себе докажу обратное. И я просто на этой волне, на этих эмоциях реально писала раскраски для взрослых, постоянно держа в голове его мысль.
1: Так в какой-то мере именно подошла к этому как статистике.
0: Видно. Ставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где это возможно. Пишите нам комментарии, посоветуйте нам что-нибудь. Нам очень интересно сделать этот формат для вас наиболее классным, чтобы вы могли под него кататься на велосипеде, засыпать, просыпаться, чистить зубы, внимательно слушать или включать на фон. Скажите, чего вам не хватило, чего вам надо?
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров. С вами была Лиза Монеточка
1: и Витя Монеточка.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Это «Медуза».
2: Здравствуйте, друзья. Это подкаст «Медуза Атлантида».
3: Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля» и проекта «Ожившие фотографии. Живое».
2: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
3: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России.
2: Мы рассказываем именно личные истории, впечатления, воспоминания, образы. Именно поэтому выпуски называются «С нами», потому что это предельно личное, может, затертое, может, что-то память у нас искажает. Просто мы хотим, чтобы такие же воспоминания возникли у вас, и вы нам о них рассказали. Присылайте свои истории в письмах, фиксируйте звуки, пишите голосовые. Письма пишите на почту podcasts@meduza.io. Пометка «Атлантида», голосовые можно отправлять прямо в Telegram. @Meduza, _ подкаст.
3: Сегодня мы с Андреем поговорим про памятники. Эта тема, на мой взгляд, сейчас имеет какую-то очень чувствительную эмоцию, потому что после начала войны практически во всей Восточной Европе памятники начали свое активное движение, чаще всего вниз. Лично для меня эти памятники, они очень долго вообще не несли в себе какого-то смысла, потому что этих памятников и вокруг-то было всего там несколько штук, раз-два я обчелся. Главным, конечно же, был мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Ну и вот для меня такие вот монументы, памятники, посвященные войне, они, по сути, стали равны памятнику. У меня невольно появлялось ощущение, что вот эти памятники, они какие-то, ну, какие-то не особо нужные, и вместо них хотелось чего-то поинтереснее. А в городах памятники тоже, мне кажется, слились с окружением большинство и стали некоторые просто ориентирами какими-то или местами встреч. То есть можно было даже под памятниками встречаться, но ты не поднимал голову, чтобы посмотреть, что за памятник над тобой. Ты просто знал его название. Ну, еще по городам разбросаны хаотично бюсты разных политических деятелей, которые тоже уже смутно, мне кажется, кто-то помнит, а может, кто-то вообще, в принципе, не понимает, кто это. И во дворах можно еще найти такие будто заблудившиеся или погибающие в растерянности фигуры разных животных или пионеров.
2: Я помню, какой один памятник точно был вот в небольшом городе, где я жил. Конечно, это памятник Ленину. А никакого сюрприза тут не будет. Но он, во-первых, реально был небольшой. Во-вторых, он почему-то так стыдливо прятался и до сих пор прячется в таком небольшом сквере, в деревьях, вокруг него лавочки. В общем, найти его сложновато. Давлеет над площадью совсем не он. Собор, который сохранился с царских времен. Кинотеатр такой в классическом стиле, похожий на древнеримский храм, такое странное соседство. Но вот памятник почему-то вот был спрятан. Не знаю, сознательно ли это саботаж тех, кто планировал эту площадь и ставил памятник, чтобы его не было видно, либо, ну, так вышло. Но этот памятник был спрятан, а около него никто не встречался практически. Каких-то мероприятий там, кстати, особо не проходило заметно. Хотя вроде Курская область был красный пояс, в какой-то момент там стал губернатором коммунист, но вот что-то Ленина не очень чтили, а такие все памятные мероприятия были сосредоточены вокруг мемориала Великой Отечественной войны, Вечного огня. Там собирались на 9 мая, на 1 мая, по-моему, даже на День защиты детей, на День города. Там заканчивались какие-то вот такие шествия. В общем, его чтили, можно сказать, но у него была такая проблема, что парк был не совсем в центре города, а этот памятник был еще на не самом центральном краю парка. Поэтому, в общем, кроме вот этих памятных дней, особо там людей и не было. Да, вот это был такой период, на самом деле, когда, ну, во-первых, ты ребенок, не очень мы понимаем, что это такое памятник, да, и ты вроде как и не приучаешься к тому, что около него хотя бы встретиться, и потом, может, подумать, поднять голову, что это такое. Просто были какие-то другие в городе метки и памятные места.
3: Твой рассказ мне доказывает, что с этими памятниками, посвященными войне, в принципе, это, думаю, многим история знакомая, что многие выросли в таких населенных пунктах небольших, без каких-либо, на первый взгляд, особенностей, и поэтому памятников особо ставить некому было, а в 90-е вообще не до этого было, чтобы какие-то новые смыслы искать. Но еще мне запомнилось, что вот эти памятники, они были серийные. Мне кажется, их штамповали и распределяли по регионам. И было даже удивительно иногда потом встречать такие же скульптуры в соседних районных центрах. И вот эти вот, по сути, клонированные социалистические памятники, они лишь добавляли всем этим местам какой-то затерянности, мне кажется, во времени. Потому что какое-то произошло наслоение времен, эпох, и тем более еще война у нас, она вообще не происходила, к счастью. Она была далеко от тех мест, где я рос. И будто бы об этой войне, вот, честно говоря, только и напоминали эти памятники. И не будь вот этих памятников, мне кажется, никто бы уже про войну-то и не вспомнил. Как будто бы она и не была реальностью, а реальным были лишь смерти наших прадедов и дедов.
2: В Курской области реально война была частью жизни, которая еще недалеко ушла. От прабабушки, от прадеда я слышал истории, как немцы были в нашем городе, как погиб брат прабабушки, когда они в какое-то село уходили, в том числе от немцев. У каждого был родственник погибший. Ну, и главное, что это отличало, да, что это было прямо здесь, как раз вот эта Курская дуга, битва, которую многие считают переломной в Великой Отечественной войне, это было там. Память, несмотря на то, что война вот была рядом, прямо где-то недалеко, почему-то приняла очень странные формы. Этот мемориал на Курской дуге, он был расположен где-то на полпути от нашего городка до Белгорода, на территории Белгородской области. Это так называлось, Курская дуга, поехать на дугу. Люди его часто посещали, но они посещали его совсем не за тем, чтобы почтить память, не знаю, ознакомиться с историей битвы, ради интереса даже посмотреть на технику. Нет, его посещали во времена свадьбы, то есть свадебные кортежи приезжали на Курскую дугу, там участники свадьбы выпивали, могли фотографироваться на фоне военной техники, что-то закусывали, гуляли по прилегающему парку. Я бывал на паре таких свадеб, и не было у них ни тени грустинки, как-то никто не вспоминал. Я понимаю, что это, ну, наверное, что на свадьбе вспоминать про войну, но а зачем на свадьбу было ехать на мемориал битвы? Я не понимаю. Своеобразная память, когда ты вроде как приезжал на мемориал, но с событием радостным, абсолютно не связанным с войной, с памятью. Также на выпускные туда приезжали. В общем, это было почему-то местом отдыха. В ряду этого я, наверное, могу вспомнить, что на юбилей битвы на Курской дуге Курский пивзавод сделал пиво. Курская дуга называлась. Достаточно неплохое было пиво, темное, популярное. В общем, пили с удовольствием это пиво, но вот сейчас, чтобы сделали пиво в память о битве, ну, не знаю, наверное, этот завод бы закрылся, а его собственники извинились за такие действия. Надо сказать, что пробовали и новые власти что-то сделать в этом направлении, именно вот как-то память о войне поддерживать, но получалось это тоже очень такого тоже странного вида. Это была триумфальная арка и храм. То есть что-то из такого, не знаю, древнеримского прошлое, да, как в меме, что все думают о Римской империи. Видимо, это правда. В Курске тоже думали о Римской империи и поставили триумфальную арку. И рядом храм, как-то они с собой не очень перекликались. И, наверное, вот примерно на таком же фундаменте власть российская позже уже стала строить вот этот культ Победы, такого как праздника, памяти, не в смысле вот какой-то живой, горестной, еще чего-то, а вот такой немножко сконструированной, какой-то разрисованной. Вот это мне очень не близко, но с другой стороны, вот сейчас я понимаю, что почва к этому была подготовлена. Да, то есть живая, наверное, память о войне, она была уже к тому моменту сильно подстерта. То есть это было какое-то событие, вокруг которого уже там власть начала немножко делать такой культ, праздненство, и вот реально она стала обрастать этой праздничной атмосферой, что на мемориалы стали приезжать свадьбы, выпускные, а в честь битв назвали пиво.
3: По Волжье и Прикамье, и особенно в Удмуртии, откуда я, немало памятников событию, которое уже непосредственно происходило на этих землях, а именно многолетняя война России самой собой. Это гражданская война. В наших краях, в деревнях даже, много можно обнаружить стел с непривычными вот этими датами 1918-1920. Там происходили ожесточенные бои, и, как я помню, Ижевск и все вот эти регионы, он был очень такой антибольшевистский. Там был мятеж, потому что там не очень нравились перспективы, которые сулит новая власть местным людям. И мне кажется, вот именно чем дальше от Москвы, тем вот количество памятников, посвященных гражданской войне, все больше увеличиваются. Они, мне кажется, были такими маркерами присутствия советской власти, так же, как вот памятники Великой Отечественной войне уже в Центральной России. И даже вот в моем поселке, рядом с памятником Великой Отечественной войне, стоял такой памятник поменьше, и там были буденовки, штыки, и тоже вот эта выбита цифра 1918-1920. И в детском, честно говоря, сознании, как ты уже сказал, что там проходили всевозможные мероприятия, достаточно кондовые, линейки каких-то там, или что-то подобное. То есть по духу такие очень формальные, бездушные мероприятия. И ты вот когда стоял, рассматривал эти оба памятника, и у тебя в детском сознании все это вообще смешивалось в какую-то одну большую кучу, и казалось, что это какая-то череда одной большой войны. То есть у тебя как будто бы не было между ними какого-то различия.
2: Вот знаешь, я не помню, чтобы как-то вот они запоминались или были в центре именно вот в Курской области памятники, посвященные гражданской войне. А вот в Архангельске, да, борцам с интервенцией, назывался он защитником Советского Севера. Он стоял на площади профсоюзов и стоит до сих пор. Его немножко подвинули из-за строительства храма. Там были, я так понимаю, безымянные персонажи. Он был не кому-то конкретному поставлен. Да, вот эти штыки вверх, да, все это было. Но он был крупный, серьезный. То есть он, в принципе, был виден. На городском ландшафте он выделялся, но при подготовке к записи мне пришлось гуглить, а чему он был посвящен, как он конкретно назывался. И у меня почему-то защитником русского севера, еще нет советского. И, в общем, как-то опять же, вот конкретно этот памятник там почему-то, ну, не был у людей в головах как какое-то вот знаковое место города, прям серьезное. Не знаю почему. Может, потому что в Архангельске очень много приезжих за длинным рублем людей, для которых история Севера, в общем, не самое близкое дело.
3: Когда вот я уже оказался в городе, и наконец-то вот эти вот бесконечные напоминания о том, что где-то когда-то погибали люди, не так стало явно податься на глаза, но все же военные мемориалы даже в городе, они были такие больше заметные, чем другие всякие объекты. В городе я стал свидетелем того, как вот на смену прошлым идеалам стал происходить какой-то приход новых осмыслений. Например, начали реконструировать прошлые памятники, дореволюционные, которые когда-то были в городах. Или люди направляли взгляд в какую-то вот местную идентичность, как говорится. А также начал происходить вот какой-то такой постмодерн, и началась установка памятников совсем каким-то неожиданным и неочевидным вещам. И порой они были, кстати, достаточно дерзкие и всколыхали общество, особенно вот в городах, которые далеко от Москвы и Петербурга. И было интересно наблюдать, следить за этим. Всегда было два лагеря. Тут из таких примеров могу привести памятник крокодилу в Ижевске. Когда ты его видишь лично, он может вызвать у тебя кучу вопросов. Как бы, почему вообще здесь крокодил находится? Крокодил в шляпе, в галстуке и очень так развалисто сидит на скамейке. И ты думаешь, действительно, при чем здесь вообще крокодил? Но там на самом деле у него есть двойное дно, у него куча отсылок. И если ты их знаешь, ты, конечно, остановишься, заценишь весь смысл, который заложен в этом памятнике. Один из главных смыслов этого крокодила в том, что в Ижевске есть оружейный завод, и там рабочим за определенные заслуги еще в дореволюционное время давали кафтаны такие особенные, и их называли потом крокодилами, что в этих кафтанах они были похожи на крокодилов. И вот решили увековечить этот образ в памятнике. Многие приезжие, они думали, что это такая отсылка к памятникам Пушкину, что они же везде в каждом городе есть, а тут, по сути, как бы он выглядит как Пушкин, но с головой крокодила.
2: А, я посмотрел картинку, он сидит в шляпе в такой, в цилиндре.
3: В общем, этот памятник внезапно не про те вещи, про которые мы с тобой так долго говорили в начале, но он действительно, мне кажется, как глоток свежего воздуха был для города в то время. И, как я помню, такое происходило повсеместно во многих тогда регионах и городах. Какие-то начали появляться памятники народным легендам или даже каким-то вот символам тех или иных мест. Даже в Ижевске появился памятник пельменю. В Удмуртии считается это национальным блюдом и национальным достоянием. Кстати, это тоже одна из особенностей того времени, что начали частные лица финансировать появление памятников тоже. И, по-моему, этот пельмень был не государственным, да. Ну и на самом деле это название «памятник пельменю», оно звучит намного круче, чем этот сам памятник выглядит, на мой взгляд. Потому что, мне кажется, пельменю памятник можно было сделать как бы посочнее. Извиняюсь за каламбур. Часто, казалось бы, важные памятники, которые должны были вызвать трепет, какое-то, не знаю, у тебя чувство восторга или, наоборот, гордости, они почему-то вот каким-то образом в народе приобретали какое-то свое локальное название, которое намного точнее описывало вот его форму и вид. Например, в Ижевске это огромный памятник в центре в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав России. Это такой огромный монумент. Действительно, это такая доминанта городская на берегу пруда. И в народе его прозвали просто Лыжи. Лыжи Кулаковой. А Кулакова – это легендарная спортсменка, лыжница, которая родилась в республике. И она была победительницей множества олимпиад и чемпионатов мира. И по России я слышал множество таких вот названий. Многие из них достаточно непристойные или очень жесткие, поэтому я про них говорить не буду. Но я помню, что в Сыктывкаре там какой-то трагический памятник есть про женщин, которые держат венок. Но его назвали «Женщины жарят крокодила». Вот этот, опять же, крокодил. Но сейчас, по-моему, за такое даже могут...
2: Было, да, там Сыктывкарский суд оштрафовал издание 7/7. Еще в 16-м году, травоядные времена, по сути. За такое, не знаю, оскорбление символа воинской славы.
3: Еще я помню во Владивостоке памятник борцам за советскую власть в центре города. Его, по-моему, тоже в народе называют, что большевики выкидывают белых в море. Они стоят лицом к воде, к заливу. И, кстати, на этом памятнике эти революционеры топчут двуглавого орла. Но
2: интересно, сейчас он стоит или нет?
3: Но стоит, но это ни у кого, видать, не вызывает пока оскорблений. Но там рядом поставили стелу, тоже уже с орлом, но уже не растоптанным, а который гордо стоит. Из недавних таких событий я помню, что девушка просто сняла в социальной сети видео, как она почесала грудь у родины матери в Волгограде. И это тоже обернулось каким-то общественным порицанием и даже имело последствия не только словесные, но и уголовные.
2: Но вот что-то памятники прям становятся, да, опасным каким-то местом. Много всяких новостей о том, что что-то там на фотографии неприличное сделали, либо просто станцевали рядом с памятником, и все. уголовное дело. Мне кажется, теперь получается, что к памятнику лучше вообще не подходить. И вот эти названия, на самом деле, ну, не самые, как бы, почтительные, говорят о том, что, не знаю, видимо, обилие вот этих памятников везде по разным поводам в советское время, и, опять же, непонятно кому, да, каким-то советским деятелям, большинство людей не знало, кто это, привело к тому, что, ну, как бы, памятники стали обратную функцию выполнять, они не напоминали, да, заставляли что-то придумывать, чтобы хотя бы какое-то значение им придать, пусть, не знаю, не самое приличное, да, например, смешное, чтобы как-то выделить, чем-то их наделить, потому что, ну, ставили памятники не совсем тому, видимо, может, не совсем так, или перебарщивали, что если есть уже один памятник, не знаю, мемориал Великой Отечественной войне, например, там, 30-летию с окончания, 20, потом поставили 40, 50, уже все путается, непонятно чего, где почитают. В общем, такая вот история, наверное, не самая хорошая, да, а сейчас еще прибавляется вот то, что памятник стал опасным местом, да, не дай бог, что оскорбишь. В Архангельске я не припомню такого памятника, который что-то надо было переиначить. В нулевые, наверное, уже годы стали появляться, ну, вот эти небольшие памятники чему-то, кому-то. Например, около библиотеки появился памятник Петру и Февронии, который такой образец, новый образец русской семьи. Как-то он не стал привлекать людей, потому что, ну, никакого, не знаю, культа Петра и Февронии конкретно в Архангельске не было. Почему вообще он там появился, не знаю.
3: В Ижевске, я помню, ярко тоже появление этого памятника около церкви. И там даже скамейку поставили, чтобы ты садился и смотрел на этот памятник.
2: Ну и как он у вас был популярен?
3: Ну, он был один из новых, один из современных, так что, думаю, да. Тем более скамейка была наклонена, чтобы пара, которая садилась на скамейку, она не могла сидеть подальше друг от друга, они все равно съезжались друг к другу. Как бы так, как бы, если я правильно объяснил.
2: Видишь, какой креатив. Ну вот там не было такой скамейки, по-моему, просто он вот как бы был на окраине такого сквера, ведущего к реке. В какой-то момент стали ставить памятники, связанные с творчеством северного писателя такого Степана Писахова. Это в основном такие веселые сказки. В Архангельске есть такая пешеходная улица, причем она называется проспект. Проспект Чумбарова-Лучинского. Там стоят деревянные дома начала 20 века, люди ходят, в общем, такая Чумбаровка, популярная пешеходная улица, и там ставили вот эти

жуткая бронзовая ростовая фигура. Ну и там же располагался памятник самому Писаха, вот такой тоже некрупненький. И, к сожалению, да, с прискорбно можно сказать, что он был известен в основном тем, он часто появлялся в архангельских новостях, но не благодаря тому, что его осаждали там толпы поклонников или еще что-то, а жители города регулярно воровали чайку, которая сидела у писателя. То есть ставили новую чайку, ее через какое-то время уносили. Ставили новую чайку, ее через какое-то время уносили. Даже не знаю, то ли это какой-то фанат конкретно этого памятника, этой чайки, то ли это такое, не знаю, дармовое украшение дома люди воспринимают. В общем, не было почтения к этому памятнику. Кажется, до сих пор не осталось.

зато предсказуемо, да, и как раз вот в отличие от районного городка, в Архангельске центром притяжения был памятник Ленину. Мы там собирались с друзьями, выпивали даже около него. Я помню, в какой-то момент законодательство российское позволяло пить напитки крепостью до 20 градусов на улице. И в один момент мы немножко пострадали от этого. Мы с другом открыли привычную настойку, которая была крепостью 18 градусов, и нас задержали полицейские. Я говорю, ну как же так? Она же недавно еще была разрешена. Все, вот поменялся закон. Мы пришли в участок, и нам вернули бутылку, и сказали, что пиво нам пить можно. И, по-моему, через день шли те же полицейские, мы пили пиво уже, как законопослушные граждане. И, видимо, помнили нас, сказали, вот вы как бы теперь правильно делаете. Ну, наверное, сейчас ничего нельзя пить, и на Ленине тем более. Но вот мы собирались там. Я решил почитать что-то про этот памятник. Выяснилось, что это последний памятник Ленину в СССР, который был установлен. Большой, достаточно крупный. В солнечные дни он давал нам тень. Конечно, от дождя он не прятал, но зато там рядом были такие многоэтажки, и в них были вот, не знаю, галереи внизу, там был музей, там можно было спрятаться, такое было выгодное место. В общем, я понимал, почему мы там собираемся. А вот, например, рэперы-скейтеры собирались вокруг одного из мемориалов Великой Отечественной войны, там были лавочки, еще чего-то. Видимо, памятник вот все равно привлекает людей, да. Как ты уже вначале сказал, что он может стать одним из вот такой городских точек сборки, где ты хотя бы назначаешь встречу, чтобы человек понимал, где ты. Да, мы, наверное, сначала назначали там встречи, ну а потом, господи, и стали там оставаться. Чего далеко уходить от места встречи, если там можно прекрасно посидеть, прекрасно побыть.

многие памятники, по-моему, проходят вот это боевое крещение через этот обряд, когда у них что-то исчезает в определенный момент. Не так давно появился в Твери, по-моему, памятник рыбаку, и у него из рук часто исчезала удочка. Прямо на набережной Волги был, он просто стоял без всего. Видать, превращался из рыбака в такого созерцателя. А вот по поводу Ленина, я вот не хотел в самом начале к нему переходить, потому что мне показалось, что это будет уже еще более банально, чем памятники, посвященные войне. Но на самом деле Ленинов я видел очень разных. Ленина в Рыбинске помню, который, кстати, в шапке-ушанке стоит, не в кепке. И у него постамент еще от памятника императора. Такой же Ленин в Костроме стоит, тоже там не стали запариваться и провели такой ребрендинг. Памятник царю убрали, а постамент оставили. И туда поставили Ленина с неестественно вытянутой рукой. Но один из самых необычных памятников Ленину я обнаружил на юге Удмуртии в одном из поселков. Я там просто ездил посмотреть край этот южный. И мы оказались в музее краеведческом. И я увидел, что во дворе стоит памятник Ленину. Я подумал, почему он во дворе, а не где-то в центре. И я спросил у женщины, которая работница музея. Ну, я спросил это, конечно же, с чувством удивления.

0: Такого приятного, что это для меня было очень неожиданно и круто, что вот придумали сделать так. То есть памятник и сохранили, но и убрали откуда-то его, судя по всему, из центра. Но она на мой такой воодушевленный вопрос, радостный, погрустнела и сказала, что вот в 90-х годах местные жители приняли вот такое очень глупое и безрассудное решение. И из центра поселка решили Ленина перенести в краеведческий музей. И она сказала, что это, конечно же, сделали зря. Из такого же перенесенного памятника из центра я помню, что в Москве в музеоне стоял памятник, ну и до сих пор, я думаю, стоит, Дзержинскому, который убрали с Лубянки.
1: В таких политических сферах называется это площадь без памятника сейчас почему-то. Ну, понятно, почему памятника там реально нет.
0: Да, ну, не то чтобы меня впечатлил памятник Дзержинскому, но в то время, когда я его видел там, там было отчетливо видно, что на нем краской было написано «Палач». То есть там вот она выцвела уже, но она была снизу. И это тоже был как будто памятник в памятнике, по сути, такой памятник в квадрате. То есть это был памятник Дзержинскому и в то же время памятник переменам. Но помню, что в один из, по-моему, последних прогулок по музеону я видел, что этот памятник покрасили, и надпись «Палач», она абсолютно исчезла. Возвращаясь к современности, конечно, мы снова делаем круг и переходим опять к памятникам военным, потому что вот последние года, и мне кажется, даже последние, может быть, десятилетия в России, мне кажется, стали снова появляться даже уже не мемориалы, а какие-то огромные великаны, какие-то символы. Ну да, это уже не похоже на мемориалы, это похоже на какие-то символы войны, по сути. И эти памятники, они уже даже не пугали тебя войной, а наоборот, они какое-то вызывали у тебя восхищение каким-то событием. Их было много, но вот один из самых, мне кажется, заметных — это памятник в городе Ржев. Это огромный солдат, у которого нет ног, и который вот из птиц, из белых журавлей превращается вот в солдата.
1: Ну, там эта же песня есть, что солдаты превратились в белых журавлей. Да. И, видимо, он превращается как бы с ног, да, вот получается.
0: Да, так, это получается. Ну, это может быть это образ, что вот эта большая стая журавлей, которая на самом деле вот этот один большой солдат. Я просто часто ездил в автобусе в то время, вот мимо города Ржев, и там было просто поле, но в один момент как раз еще была пандемия, я долго не ездил, а потом я поехал по этому маршруту, и я увидел вот во тьме огни вот этого солдата, который возвышается внезапно посреди ничего. И, честно говоря, это выглядело впечатляюще, особенно в ночи. Вызывал он у меня очень противоречивые чувства, честно говоря. То есть не негативные, но он одновременно и пугал меня, и в то же время какие-то могли даже выставить мурашки в определенном состоянии духа.
1: К этому мемориалу в Ржеве его начали, ну, скажу слово такое, раскручивать, может, искусственно немножко, даже пустили ласточку. У меня ездили многие знакомые друзья. Ну, и так получилось, вот кто такой патриотичный, сразу, ой, как здорово, там, как красиво, все как надо. Ну, у обычных нейтральных людей просто возникло такое странное чувство, что о чем мы приехали. То есть их влекли к какому-то суперпамятнику, да, не к месту памяти, а вот к чему-то такому, к интертейменту, не срослось. И так вышло, что этот памятник — это одна из последних моих картинок из России, потому что мы уезжали из России мимо него. Вот он стоял в стороне, мы остановились посмотреть, не заезжали. Ну, что сказать... Просто выскажусь нейтрально. Я видел задумку, рендер, наверное, да, как он должен был выглядеть красиво. То, что получилось, ну, вышло немножко странно, да, видимо, не всегда в реальности художественный замысел выполняется хорошо.
0: Ну, мне кажется, вот эта как бы милитаризация памяти, она, как оказывается, началась не так уж и недавно, потому что я вот помню именно, когда в детстве я жил в поселке, как там решили поставить на холме, который возвышается над поселком, новый памятник. Это была машина БМП. Ее просто туда привезли и решили поставить. И этот прям слух стал ходить по поселку. А так как событий-то и не было, ничего и не было вокруг, по сути, такого интересного. Особенно среди мальчишек это было прям новостью. Все ждали, когда же поставят этот памятник, потому что все стали говорить, что в поселке появится танк. И когда он появился, это оказалось БМП. Но все его вот в народе до сих пор называют танк. И я помню, что мы ехали на машине куда-то, и я помню, что я в окно проезжал мимо этого холма и видел, как рабочие копают там, роют фундамент, и видел, как на кране ставят этот БМП. И я помню, что у меня было столько радости и предвкушения, что вот в поселке появляется очень крутое, интересное место, которое я, конечно же, потом сразу побежал осматривать.
1: Ну, вот эта странная штука, когда техника становилась памятником, это, наверное, самое простое решение, но памятник из нее, честно говоря, плохой, да, и она возвращает к реальности, не знаю, может, вот этот интерес, да, к какой-то легкой войне, какой-то технике, тоже очень сложно у меня к этому чувство, не очень понятное. Я помню, вот в нашем городке внизу, ну, он как бы на холме находится, есть там часть внизу под холмом стоял самолет, причем реактивный. Никто не знал, чему этот памятник. Вот просто стоит самолет. Да, у нас не было никаких аэродромов, тем более реактивных самолетов. Ничего, просто он был. Был. И в какой-то момент его люди начали уже растаскивать на цветной металл, потому что военные самолеты сделаны из алюминия. В общем, оказался он лакомым куском, никакого почитания к нему не было.
0: К военной технике я, честно говоря, был к ней достаточно равнодушен до февраля 22 года. А сейчас, да, конечно, любая военная техника, она какое-то отторжение вызывает. Когда был последний раз у нас в поселке, и когда мы катались по окрестным деревням, то, похоже, прошла вот эта вот какая-то модернизация, реновация памятников. Она приобрела какой-то масштаб большой. Из-за этого получилась такая весьма сюрреалистичная картина. Ты приезжаешь в какую-нибудь маленькую деревню, уже практически пустую, которую ведет гравийная дорога. Там стоит заброшенный магазин, поросший. Людей нет, тишина, деревянные избы. Но посреди деревни стоит памятник солдату, который покрашен новой краской, облагорожен. И видно, что его привели в порядок. И это выглядит очень необычно, что вот посреди этой пустоты, тишины, какой-то гуляющий ветер, и на фоне всего сияет вот этот вот солдат, покрытый свежей краской, такой серебряной, и от него отражаются вот эти блики солнца. И это действительно выглядит очень странно, что вот солдат сияет и замер в такой скорби посреди вообще абсолютного такого серого, пустого пейзажа.
1: У меня есть это очень странное чувство к памятнику одному в Архангельске. Я его видел всего пару раз, его поставили поздно, я уже не жил. Но разговор о нем почему-то вот шел, даже когда я работал, вот очень хотели, были местные энтузиасты, они поставили памятник тюленю. Может, звучит как-то странно и диковато, да. То есть это не юмористический памятник, как крокодил, потому что в Архангельск заплывают тюлени, бывают морские зайцы, они называются, они не очень крупные, лежат на льдинах. Обычно, когда лед становится, либо тает, их можно видеть. Но это не памятник к тюленю, как достопримечательности какой-то, а памятник тому, что тюлень в буквальном смысле в войну помог выжить жителям города, потому что его, извините, ели. Его ели, топили жир. Он называется памятник тюленю-спасителю, поэтому вот тоже вроде смешно звучит, но на самом деле ничего смешного. И на нем написано: «О, сколько народа ты спас от холода и голода». Вот, мне кажется, эта надпись очень трогательная, в какой-то мере, да, вот это такой очень тяжелый, такой вот болезненный живой памятник. Именно вот у меня так отзывается, да, вот какой-то пробирающий, трогательный, какие-то языческие мотивы, получается, есть, да, что вот тюлень тебе помог, ты ему как, ну, тотемному, да, ты там животному ставишь какой-то столб, там, его изображение. Но вот этот памятник живет в моих глазах. Наверное, это хороший памятник для меня.

0: Я хочу вот наш разговор завершить на теме не военной, потому что хочется чего-то более светлого. И в этом плане я уже говорил, что города, они как-то осмысливают какие-то свои идентичности. Например, вот я уже много рассказал про город, в котором я жил, но вот и даже в соседнем у нас регионе, в Пермском крае, там тоже сделали памятник соленым ушам, потому что это тоже есть такая легенда, что у пермяков соленые уши. И я думаю, в Рязани уже наверняка появился памятник грибам с глазами.
1: Постарались, да, найти оптимистичную ноту, чтобы сказать до свидания. С вами был подкаст «Атлантида».
0: Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, пишите по адресу podcast@meduza.io с пометкой «Атлантида». Мы обязательно все прочитаем. А голосовые отправляйте прямо в Telegram. @meduza_podcasts. Подписывайтесь на нас на той платформе, на которой вы слушаете, и напишите нам отзыв.
1: Надеемся, что отзыв будет хорошим. Ставьте в Ютубе колокольчики, лайки, пишите комментарии. Будем очень рады.
0: Спасибо вам большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
1: Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недоверием.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: будем готовы.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

приходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды,

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, подушка.

Запись уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Сегодняшний эпизод, третий и последний, сделанный нами в сотрудничестве с фестивалем независимой драматургии «Любимовка». Мы будем говорить о фриндж-программе «Любимовки», конкурсе, где соревнуются, чуть было не сказал, тексты, но это не всегда тексты в традиционном понимании. Фриндж – это междисциплинарная драма. Здесь могут быть представлены самые разные медиа и эстетические решения. Поэтому сегодня я говорю с людьми, которые формировали программу «Фриндж» 2024 года. Это режиссер Владимир Бочаров и еще одна собеседница решила остаться анонимной. Мы начали наш разговор с того, что же такое «Фриндж», как он появился и какое место он занимает в общей концепции и сегодняшней архитектуре фестиваля «Любимовка».
1: Программа «Фриндж» внутри фестиваля «Любимовка» появилась в 2016 году, и состав кураторов, ридеров выбирали внутри большого потока пьес, который присылался на «Любимовку», буквально 5-6, в какой-то год это могло быть 4 пьесы, которые читались в определенный отдельный день. «Невозможный театр возможного будущего» или «Спорная территория» в какой-то период. Так кураторы формулировали вот этот запрос к драматургам. И вообще вот это желание найти и уделить внимание текстам, которые, может быть, всегда казались «это невозможно поставить», да, «это невозможно поставить», это сейчас еще пока непонятно, как театру осмыслять. И мне кажется, что появление такой программы оказало свое влияние и на основную программу тоже, потому что со временем эта граница между фринджем и нефринджем все больше размывалась. То есть вопрос, а почему это фриндж, звучал так регулярно? Насколько это экспериментально, насколько театр еще к этому не готов или уже на самом деле готов? И каждый раз для кураторов это тоже была задача, проблема. И в 2022 году фринджа вообще не было, то есть, потому что никто не смог найти силы в этот момент, найти для себя какую-то мотивацию, как мы можем с этим работать, но потом, пережив какой-то первый там шок от происходящего, все-таки мы посчитали, что именно сейчас нам важно найти и находить язык странный, сложный, для того, чтобы сформулировать, как вот это странное, сложное время проживать.
0: Как существовали пьесы из программы «Фриндж» в тот момент, когда в 2022 году фестиваль перестал быть физическим фестивалем, а реальным событием, собиравшим много людей в одном месте?
1: Как ни странно, все-таки смогли, по крайней мере, пьеса «Бобик» у нас звучала на двух эхах, по-моему, в Польше и, кажется, в Мюнхене. И пьеса, которая создана как видео-арт, видео-эссе, тут действительно вызов для режиссера, потому что она уже кажется законченным произведением, и как это решать? Уже в этом уже году, в 2024-м, мы смогли совместно с театром «Сопротивление», с их большой помощью технической и художественной, провести читки, онлайн-читки пьес 2023 года. Делали их режиссеры, находящиеся в разных точках мира. И авторы частично были анонимны, кто-то, тем не менее, выходил в эфир на обсуждение, и это была важная для нас всех история. Этот онлайн-формат тоже делал определенный вызов для режиссеров, и какие-то ходы обнаруживались, какие-то решения помогали снова этой драматургии как-то состояться и еще какие-то открыть формы за счет вот этих решений.
2: «Фриндж» оказался очень гибкой структурой, в которой в себя вобрал эти новые языки, эти новые возможности театральности за пределами конвенций, за пределами стандартных способов коммуникации. И это мы наблюдали как раз во время этого небольшого фестиваля, который прошел в рамках театра «Сопротивление». И мы видели очень разные формы и возможности контакта с аудиторией. Чувство надежды какое-то возникло в этот момент, когда мы все вместе смотрели, обсуждали эти произведения. И вот эта как бы рамка отчуждения наших дистанций, она в какой-то момент уже начинала пропадать.
0: Почему так много пьес было в 2023 году, а в 2024, когда вы двое остались кураторами, их стало в разы меньше? С чем это связано?
1: У нас есть еще несколько анонимных ридеров. 6 человек продолжают читать и искать вот эти экспериментальные тексты. В прошлом году у нас было 5 ридеров. Это был принципиально междисциплинарный состав, то есть это хореографы, режиссеры, художники, композиторы. И для всех опыт ридерства и отбора пьес был первый раз. И мы были очень добрыми, старались дать как можно большему количеству текстов, быть замеченными. Мы не знали, как дальше вообще будет жить фестиваль, получится ли презентация когда-нибудь. Мы решили таким смелым жестом сделать такое количество пьес. Но когда вдруг нам посчастливилась вот эта возможность провести онлайн-фестиваль, 3 дня, это были 3 воскресенья, в день по 3-4 читки, еще онлайн, это такая нагрузка, на самом деле, для зрителей, для участников, для всех, уже тянет на действительно фестиваль. И мы в этом году решили взять себя в руки волевым решением, сделать лаконичный шорт-лист. Мы несем ответственность за каждую пьесу, чтобы еще ее как-то представить, найти дальше ей реализацию, режиссер, артиста. С этого момента мы просили авторов писать, почему ваша пьеса «Фриндж». И это тоже отдельное бывает любопытный комментарий, который дополняет как-то восприятие текста.
2: Действительно, в этот раз попросили написать какой-то комментарий по поводу того, как авторы сами понимают, что такое «Фриндж», и как они применяют этот термин по отношению к собственным произведениям. Мне кажется, это какой-то был правильный жест, потому что вот мы начинали этот разговор с самого определения «Фринджа». Ты можешь прочитать этот комментарий авторский в начале, перед тем, как ты встречаешься с самим текстом пьесы или, да, или с каким-то материалом драматургическим, который тебе присылает автор, или после, для того, чтобы объяснить. И это на самом деле очень сильно помогало мне как ридеру, ну, такой формат взаимодействия. Потому что, когда происходил отбор в 2023 году, мне самому пришлось для себя сформулировать какую-то такую рамку, через которую я смотрел весь материал. И эта рамка формулировалась в процессе чтения, когда я понимал, что на поверхность выходят какие-то сюжеты и темы, приемы, к которым обращаются авторы. И через это я примерно начинаю уже воспринимать текст. И вот если в первой итерации это была тема ужаса, да, и проживания травматического опыта, и попытка найти и склеить какой-то язык на разрыве, то во втором отборе возникал сюжет связей и контактов. То есть если в прошлом это было как бы такое, просто ты стоишь перед кошмаром, и тебе нужно этот кошмар каким-то образом описать, и этот сон как-то пережить, то во втором цикле мы уже столкнулись с проблемой поиска взаимодействия, да, с дистанцией, причем и временной дистанции, это диалог с прошлым, попытка найти для себя ответы в традиции, или это проблематизация расстояний и невозможности взаимодействовать друг с другом через границы, географические, социальные, политические границы. Вторая тенденция, которую я для себя отметил в этом году, это был диалог с, скажем так, мистическим, с некими символическими фигурами. Попытка найти какой-то новый символический язык, много обращения к ритуалу, традиционным практикам, мистическим потусторонним фигурам типа, не знаю, оборотень, вампир, много обращения к традиции, большая литература условно. Но при этом она вся проблематизированная, деконструированная. Да? Если это Онегин, то он вампир. Если это какая-то история, связанная с локальной историей в Сибири, то это обязательно заблудились, потерялись в кошмаре в каком-то, заснули, да, и не проснулись.
1: В прошлом году, наверное, можно было заметить такую тенденцию к визуальности, видеоформат, да, или какие-то изображения, то в этом году, как ни странно, появилось больше звуковых решений. Пьеса уже сразу в аудиоформате, и дело не в том, что она уже готовый аудиоспектакль, а это именно предложение. В пьесе остается вот этот посыл, что это письмо в театр, то это предложение театру теперь с этим взаимодействовать. От чего оттолкнуться? От того, как устроена эта дорожка, и не только ее содержание, а как теперь звучать, и, может быть, вообще бытование пьесы, да, вот это ставится под вопрос, как бытование театра в этих наших условиях удаленности, разобщенности. Пьеса уже сразу не только текстом представлена, да, она уже сразу имеет какое-то свое решение, как репрезентировать себя. И чувствовалось в этом году, что фестиваль существует не зря как отдельный open call. Если в прошлом авторы отправляли и туда на разные конкурсы, а эта работа, она именно для Фринджа, да, то есть видно, что на другой конкурс это не представить. Хотя у самой Любимовки по-прежнему, наверное, сохраняются эти плавающие границы. Какие-то пьесы, конечно, были и в основной программе, и, например, нами тоже обсуждались, и они сейчас в основном конкурсе, ну, хотя немного. Мне кажется, основная программа тоже постаралась представить себя лаконично. Мне кажется, это интересный получился состав. Наверное, тема — это то, что как раз нас объединяет. Обращение к локальным языкам, к малым народам, к эксперименту с другим языком. Это присутствует и в основной программе у нас, но сама форма, как она не боится вообще никаких ожиданий от театра, это сохраняется.
2: Мне кажется, я бы еще добавил, что и в первом списке, и во втором списке была такая общая тенденция для вообще для фридж-программы — это попытка использовать себя и как инструмент, и как объект исследования. То есть попытаться превратить драматургию в исследовательский процесс, как бы фиксации реальности — и представляют сами себя как переживающие такие тела, да, как тела, которые переживают какие-то воздействия травм исторических, символических, социальных, и они проговаривают это внутри текста. Некоторые пьесы, которые, например, мы получили в этом году, они уже вообще были почти просто роман. Люди почему-то решили, что «а почему бы и нет?» Пошлю автофикшн-роман, и это тоже будет пьеса.
1: Да, для нас это тоже вопрос, но может быть это действительно фриндж.
2: А может быть это... Да, может быть это действительно фриндж, да, может быть это действительно пьеса.
0: А теперь, когда мы обсудили общие тенденции и закономерности фринджа последних лет, давайте поговорим более подробно о работах, присланных на конкурс прошлого, 23-го года.
3: Лена Беляева, Дикси, город Ижевск.
1: Я думаю, что мы можем назвать пьесу «Дикси» Лены Беляевой. Она схватывает такой движущийся пейзаж в Петербурге. Там действуют какие-то уборочные машины, дорожные работы. Это репрезентация пространства. И как живет пространство? Это именно фиксация в точке, в месте. И интересно, что читку представляли режиссеры Алена Старостина и Иван Николаев, которые сейчас уже не находятся в Петербурге. И для них это был способ связи с местом, где их нет. И они прекрасно, поэтично представили этот текст с такими визуальными образами, но тоже не иллюстрирующими, а дающими нам дополнительный образный ряд, расширяющий его именно из сегодняшнего контекста, потому что пьеса может проявлять разную историческую ситуацию. То есть она написана сейчас и отражает нынешний контекст, но может проблематизировать другой, потому что пейзаж — это, в принципе, политический жанр. Лена идет по пути вот экспериментальной драмы, что я очень поддерживаю.
3: Лиза Кашинцева, «Бобик», город Москва.
1: Пьеса «Бобик» Лизы Кашинцевой — это видеоэссе и хроника выходов на протестные акции в 2021-2022 годах. И автор присутствует в кадре, и есть как бы якобы такой наивный ход, что вот мы выходим сегодня и очень хотим попасть в «Бобик». «Бобик» — это, ну, другое название автозака. Лиза сама объясняла на обсуждении, что когда у тебя нет других средств для высказывания, ты ведешь себя как вот такой вот шут, да?
4: Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре 31 января. А это значит, что сегодня я опять делаю попытку попасть куда? В «Бобик». Я надушилась, взяла паспорт и направляюсь в сторону метро «Комсомольская», куда по информации каналам, по информационным каналам Навального стекаются все бобики этого города. А вот и первые ласточки.
1: бравада в этом и такая смелость, но при этом часть текстовая о том, как попадание в Вовик происходит. И, конечно, меняет градацию восприятия, да, этого видеоряда. Вовик мы тоже ставили в телеграм-чате. Была попытка выйти из просмотра видео. Игра со зрителем, что тебе предлагалось дальше нажимать кнопку, и ты идешь вот по этому маршруту поиска попытки попасть в Вовик. И видео было разобрано на фрагменты, на эпизоды. Участие зрителя в этом решении проявлялось.
3: Максим Сафонов, «Дисконнект». Город Воронеж.
1: Пьеса «Дисконнект» создана из комментариев, из переписки жителей России и Украины вот в первые моменты событий 22 года. Это пьеса Максима Сафонова, а режиссер Дима Соболев, и он решил лаконичным ходом изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, и они такие были статичные, но при этом весь объем удалось передать. И он нам еще раз показал, как статичное изображение вот с определенным актерским исполнением этого текста может давать иной объем, иной ракурс.
3: Петр Воротынцев, «Чат редкой болезни», Москва-Прага.
1: Смена культурной повестки в этом смысле ставила вызов перед людьми. Это пьеса Петра Воротынцева на основе реально существующего чата людей, у которых есть редкое заболевание и ограниченные возможности передвижения. И они боролись за доступ к лекарству. Его в Москве, как ни странно, в гигантском городе невозможно людям получить. И выход на акцию у них совпал с 24 февраля. То есть заранее запланированная акция, и события во многом документальные, переданы в этом тексте, им он был представлен в виде чата. Зрители заходили, могли заранее прочитать часть, там первый акт, следующий акт исполнялся прямо сейчас, и ты снова оказываешься в этом дне, в этих событиях, и что с людьми дальше происходит, как участников задерживают, проводят.
3: Максим Отцубко. «Я спал и видел твои дежавю». Москва.
1: Пьеса «Я спал и видел твои дежавю», ее представил композитор Митя Власик, драматурга Максима Отцубко, и она создана как такой поэтический текст, и она давала нам такую отсылку к ковидным временам, которые мы воспринимаем уже легче из событий дальнейшего. Но, тем не менее, они тоже были по-своему трагичны, и это надо не забывать. Но текст при этом такой прозрачный, нежный, и он был представлен актрисами, которые вели прямой эфир из двух разных пространств, и в Европу, Москва, и их пересечение было и таким музыкальным, и путешествием, таким потоком, опять же, объединяющим нас.
3: Оля Иванникова, «Пятый океан», Москва.
2: Я могу еще добавить только про, наверное, пьесу «Пятый океан» Оли Иванниковой. Режиссер Нюси Макина с группой перформеров интерпретировали пьесу «Пятый океан» Оли Иванниковой. И они сделали видеочитку, где они телесно пытались воплотить этот текст. И текст там произносил, насколько я понял, читалка, которая тоже вносила свои изменения в полотно этого текста.

0: туман скривил рот. Руки стали похожи на паутинные узлы. Мачеха вяло опустила голову, открыла перед ним стеклянную дверь. Запахи старости и болезни.
1: Это пример того самого автофикшн. Текста, в котором героиня оказывается заперта внутри своего тела. И оптика, через которую мы смотрим на мир, мы воспринимаем его изнутри ее телесных ощущений и вообще как бы ощущений тел. То есть там есть как будто бы персонажи, близкие, родные, которые коммуницируют с героиней, но все это изнутри ее кожи мы смотрим. Как этот мир касается ее каплями воды, запахами, едой и всем прочим. Перформерки, они сделали такой коллаж как бы телесный, попытались почувствовать и передать этот опыт в формате видеоарт.
2: Ясно, что Нью целую лабораторию провела со своими соавторками. Они ходили, например, на Брайт и наблюдали за телесностью участников и фиксировали вот этот язык тел, потому что, да, у Уолли важная идея этой пьесы, как люди коммуницируют в мире, где нет языка вербального, а есть только язык тел.
3: Тимур Тимиркаев. «За языком». Санкт-Петербург.
2: Важно упомянуть текст Тимура Тимиркаева «За языком», который делал Андрей Слепухин. И мы могли выбирать, какой ракурс мы можем видеть. Видеопрезентация пьесы была таким образом, что ты выбираешь, ты просматриваешь текст, который важно тоже визуально видеть, смотришь на ракурс один исполнителя или другой. И вот это такое насилие языка, да, как ты его вынужден учить, запоминать, это тоже очень важно, мне кажется, для сегодняшнего человека, находящихся в странствиях, вынужденных бегствах и так далее. Или, например, это опыт, связанный с странами бывшего Советского Союза, да, вот это, где смена культурной повестки в этом смысле ставила вызов перед людьми.
3: Артём Материнский. «Манифест Евы. Москва».
2: «Бесконечный манифест Евы», пьеса Артёма Материнского. Это пьеса, которая создана с участием детей. Она в стиле такого манифеста художественного, как художники авангардного периода, например, формулировали свои идеи. И вот дети, ознакомившись с таким языком, создали свой текст совместно с Артёмом. И сам поток текстовый представлялся в Zoom программе, то есть мы могли войти в определенную комнату в Зуме, и он там исполнялся по кругу. Мы могли застать любую его часть. Эту читку делали Серафима Труевцева и Элина Мнатян.
3: Вика Малькова, Джули Чербаджи, аудиодневник «Завод», Санкт-Петербург.
4: Мой дом пахнет краской, землей, сигаретами, паприкой, воском, щепками, ладаном, ванильной отдушкой. В нем железные двери, железные стружки, бетонные стены. В моем доме мужчины делают лестницы, трубы, столешницы, оставляют воздушную грязь. В моем доме ворота закрываются ночью, стена вырастает на месте двора. Если двор уже съеден железной стеной, меня отделяют от дома вопрос. Вы еще кто такая? Я отвечаю, витражная мастерская.
2: Пьеса, которая решена в формате аудио, это аудиодневник «Завод». Авторы повествуют о таком удивительном опыте жизни на заводе, частично даже действующем. И вообще это поэтически устроенный текст об отношениях. Казалось бы, такая социальная, сложная жизнь представлена в аудиоформате, очень поэтичном, музыкальном. У нас было несколько таких решений аудиальных. Как-то все инструменты здесь сошлись.
3: Зухра Яникова. «Горгона Медуза. Осколки». Черногория.
2: Пьеса Зухры Яниковой «Медуза Горгона». Ну, Зухра, конечно, известный автор, еще и арт-директор Любимовки. Я думаю, что, может быть, здесь у кого-то будут претензии, что мы выбираем нашего арт-директора, но «Фриндж» ни для кого не ограничен. Все могли отправлять пьесы. Но в любом случае, это, конечно, такой мощный язык, каким владеет Зухра. И эту пьесу мы все-таки не могли не взять. Было важно, чтобы она имела какое-то сценическое воплощение, потому что, мне кажется, сейчас ей как будто бы нужен голос.
3: Алина Аверкина. «Карман кондома». Санкт-Петербург.
2: интереснейшая пьеса, очень лаконичная, Алины Аверкиной «Карман кондома», которая соединяет в себе эрзянский язык, разговор с дедушкой, который находится на грани гибели или уже за... И это такой невозможный диалог, диалог, который может состояться вот только в драматургическом, воображаемом действии.
3: Ирина Крупина, «Папа», Москва.
2: Пьеса «Папа» Ирины Крупиной создана из скриншотов Инстаграма. Такой бесконечный поток, который выкладывал папа Ирины. То есть это абсолютный, очень откровенный ready-made. Моя ассоциация с недавним фильмом «Солнце моё» про сложные отношения с отцом и с прощением, когда ребенку иногда приходится быть взрослее своего родителя. И мне кажется, сейчас по многим ударяет эта тема. И здесь найдена экспериментальная форма. Очень личная, очень интимная.
1: Здесь тоже очень интересен момент вот этого ритма, который начинает работать внутри драматургии, потому что это скриншот из сторис, но это как бы то, что определяет, что ли, параметры этой современной драматургии. В ней становится важно... помимо самого слова, ну, все, что еще связано с его графическим исполнением, фон, на котором это слово возникает, леттеринг, который используется для того, чтобы это слово там начертать, да, или написать, какой шрифт выбирается в этом Инстаграме. Все это становится очень выпуклым. И когда я читал, да, просматривал эту пьесу, самый мощный эффект был именно от ритма самого этого. Вот эти отношения между отцом и дочерью, они как будто бы возникали между вспышками этих сториз в этом ритме. Насколько часто она за этим следила, как она это снимала, фиксировала для себя.
3: Алексей Кудряков. «Ксения Григорьевна умерла». Санкт-Петербург.
2: Пьеса, которая совершенно каким-то мистическим образом устроена. Она имеет форму, казалось бы, конвенциональной, но при этом персонажи — это единицы, какие-то математические неизвестные, по которым мы считываем историю транс-перехода, я бы сказала.
1: Там очень интересен момент как бы звука. Вот когда мы читали и обсуждали потом вместе с командой ридеров текст, его невозможно просто читать. Ты понимаешь, что это совершенно точно музыкальная партитура, словесная партитура, и пока он не будет прочтен совместно так, как там написано, он не проявит себя. Но ты понимаешь, что его надо услышать в этом синтезе голосов, который предлагает автор. Он разбивает саму эту структуру, распределяет между частицами, солистами, которые ведут партии, да, некоторые голоса. И это превращается в такой мадригал, или какую-то такую структуру, в которой эти голоса переплетаются, и пока ты не услышишь эту текстуру звуковую, словесную, ты ее не сможешь воспринять. То есть драматургия рождается только вот в этом процессе озвучивания.
3: Оля Иванникова, «Бутылки», Москва. В кадре чуть помятая банка из-под пива «Крушовица», стоящая на парапете набережной, и бумажный стаканчик.
1: Пьеса «Бутылки» Оли Иванниковой. Пьеса, в которой очень важен элемент визуальной драматургии.

0: бы вплетается в историю самой героини. То есть сама героиня как будто бы отражается в этом объекте, и объект как будто влияет на нее. То есть какие-то странные отношения у нее с этим фетишем.
1: Наблюдение за пьесами Фаинджа неизбежно наводит на мысль об эволюции эзопового языка. Как современные драматургии фиксируют изменения языкового ландшафта?
0: Ну, еще, наверное, можно добавить, что сам языковой ландшафт меняется внутри России. С ним происходят какие-то мутации, меняться можно в разных направлениях. В нем появляются какие-то новые аббревиатуры. Как после революционной России, когда язык постепенно начинал перерождаться во что-то новое. И художники, и поэты реагировали на эту меняющуюся языковую среду. И мне кажется, это тоже в некотором смысле влияет на формирование фринжа. Такой как бы абсурдистский ответ на абсурдистскую реальность, которая становится все более и более парадоксальной, мутирующей на глазах.
2: Да, это способ изменить мир. То есть изменить язык — это как попытка изменить мир, когда ты уже, казалось бы, ничего не можешь с этим поделать.
1: Я бы хотел напомнить, что ссылки на аудиоверсии тех работ, что попали в шорт-лист «Фринджа любимовки» этого года, можно найти в описании этого эпизода. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. С вами был Михаил Калужский, ведущий подкаста «Закати сцену». Мы увидимся с вами через неделю.

тогда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

0: радио Сахаров. Нас много.
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в Кавачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск, пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава-чая», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен YouTube в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава-чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава-чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
2: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
2: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
2: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
2: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
2: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется. Работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это-то такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
2: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея это все-таки была твоя, да.
2: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
2: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерские организации тогда появлялись как грибы.
3: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что типа хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все было устроено совершенно по-другому.
2: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То есть это все время менялось, и какие-то долго проекции, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это, и это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
3: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
2: Благодаря подкасту «Кавачай».
3: Я была найдена.
2: Найдена.
1: Сханчена.
2: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже, на самом деле, помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
2: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональный массажистский красильщик, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки. И в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
2: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
3: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что а вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо, довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега-острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала, потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
2: Да не отлично реагировали.
3: Я ездила один раз с Ильей.
2: Да, кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо, как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
2: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как бы от лица Ковача.
2: Ситуэйшн заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуэйшн заключался в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я к чему про это говорю, что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
2: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими. Что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину. А про Украину, но ручня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
2: Ну, бывает такое, знаешь, случается. Особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи. Ну.
3: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
2: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не верю. Когда дождь идет, знаете, вот это.
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
2: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми. С россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами. И ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Начинаешь, вот делаем мы, не знаю, благотворительность, делаем мы... начинаем общаться с благотворительной организацией в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
3: Это правда.
2: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать, а тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, мне совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаст Ковача, я только приветствую такой...
2: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, на самом деле. Особенно вот эти 2 года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно. Потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно. Потом тебе задавать вопросы, и выясняется, что ты все вот предположения, как ты думал, как надо там не стараюсь, выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки. Все на самом деле понимал неправильно. Поэтому завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, ты спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделать вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
2: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
3: Я недавно видела, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
2: Так.
3: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по МСК.
2: Ой-ой-ой.
3: И вот, ну, как бы, вот в службе поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
2: Ну, тут как бы, тут можно было бы догадаться, да, но, в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
1: Да, ну, у нас это в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
2: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
1: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
2: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
1: Я хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
2: О, Господи, Михаил нас слушает?
1: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
2: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
1: Как все к этому пришло и почему?
2: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформы. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
1: Например, меня.
2: Да, я тебя люблю, да. Вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да. Сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да. И таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
1: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
2: Да, но приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот. Не говоря о том, что, как бы, конечно, сейчас я уверен, что люди медленно отписываются.
1: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
2: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо как под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полууши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
1: Ну еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только, даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
2: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то, ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну, там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарная погода 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой», и собираем деньги в Украину, и уже собрали 200 тысяч, а к концу года за полмиллиона выйдем, ну, так точно, скорее всего, хорошо выйдем за полмиллиона. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются,

0: спрашивали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свою изначальную мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
1: Я думаю, что у службы поддержки у него вначале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите».
0: Угу.
1: Да, и вот и там была вот эта функция, вот происходит ад, распространите. И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще, мы жили как бы на этом вайбе как редакция, мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь?
0: Угу.
1: Не то, что в какой-то другой.
0: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
1: Да.
0: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция «распространите», специальная функция «распространите» в таком виде не нужна. Это не только «распространите», то есть это «посмотрите, это возможно». Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние два года, это занимает 47-е место, условно. Да? И, ну, понимаете, условно цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, сиюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
1: Очень поздно.
0: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
1: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
0: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что ну как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это уже было, и это уже было.
2: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы кто не то, что... Ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
0: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
2: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
0: Гораздо больше.
2: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
0: Да, я провалился как две нации.
2: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
0: Две по цене одной.
2: Да, господи, две нации по цене одной. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить. На самом деле, ну, такое, не знаю, я не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас, с совершенно жуткими последствиями, значит, убили Алексея Навального.

0: актуального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно это сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
1: Просто так задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать, у нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать, пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
2: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразило там, поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая, жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто, и у меня, я такая, что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником, он просто сидел где-то на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей, то есть продавал типа шаржи, зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
1: Но теперь он может продать все эти шаржи?
2: Да.
1: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
0: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
1: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам.
0: Да, приятного прослушивания.
2: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
0: Вообще позиция хорошая, конечно, даже, я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно типа просто сидеть и ничего не делать. Вот Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
2: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
1: Да.
0: Хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
1: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывает проект, который говорит, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории. Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но нужно важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки. Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
0: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
1: Просто передать, и все равно этим кто-то должен заниматься, понимаешь? Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа. А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
0: То есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
1: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
0: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две, или...
2: Это и не поражение, Леш. Это просто, ну, типа...
1: Да не, вообще молодцы.
2: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
1: Хорошо. Значит, у нас было три части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета повыкладываем некоторое количество материалов в разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало двухлетнюю работу, которая должна превратиться в открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть трое детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
0: Пожить.
1: В принципе, пожить, да. Нормально.
0: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
1: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
0: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженно ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Кавачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
2: Да? Прости, да?
1: Как кто?
0: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
2: А, ну это только Саша и все.
0: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
1: Но звучит хорошо, так.
0: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
1: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
2: Не вариант.
1: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
2: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать.
1: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
0: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
1: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи, и что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше». Потому что это просто психологическое издевательство.
2: Да, мне кажется, что у нас еще есть конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
1: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
0: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Кавачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
1: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
0: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Кавачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
1: А могу съездить в отпуск?
0: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
1: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
0: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
1: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинает дико хейтить. Это гораздо сложнее. Впуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
0: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать.
1: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
0: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
1: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
0: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди. И каждый по-своему, потому что, вот как Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
1: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа с местная. Наша возможность была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать, как бы всегда был один человек, который был не согласен.
2: Можем его назвать.
1: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен, и в конце концов мы поняли, что мы, блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы, и это действительно очень хочется не потерять.
2: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
1: Ну, как здорово.
0: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами, как бы типа того. Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
1: Значит, возьмите склейка слушателей в интернете такое.
0: На скорости 1.5, да.
1: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляем.

0: было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача, а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
2: Что ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пирожков, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемось.
2: Пока-пока.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяют все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, и я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
4: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
4: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
4: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
4: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. То есть люди есть, что-то ведется, но все уже

0: предательств. Они либо встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
1: хороший
2: большой.
1: Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно вот в какой-то момент сложилась такая ситуация,

0: что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
0: бесплатно можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
0: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарк.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
0: Да, но я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесен в список Роскомнадзора.
0: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина «Бабель Букс» в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о безинициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира и постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь, перестройка, революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79-м году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
3: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа для него — закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина. Собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота и электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.

0: хочется гулять, а нам говорить...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийно-либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Туда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.
2: Теперь...

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые переведут историю, люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но, если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге, в массовом порядке, выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не иметь никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти это стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент. Это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации, просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше, конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше, самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого – вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый. Он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь, возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента, а с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее. Те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура,
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 54 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 68 году, а Илья Кричевский в 63 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать из Руста. Помните этот его прилёт в 87 году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама преподаватель университета, папа архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один представитель интеллигенции, Кричевский, другой представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмада это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту, что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% — это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать? Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением наиболее интегрированной в рынок части общества,

человека, три сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа, мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность, и мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма, то есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Я Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, еще я учительница словесности и переводчица, и тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Одна книга, один выпуск. Сегодня обсуждаем книгу Робин Уолл Киммерер «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Робин Уолл Киммерер. «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Перевод Владимира Петрова, издательство «Ad Marginem», 2023 год. Робин Уолл Киммерер – биолог-бриолог, то есть специалист по мхам. В 2003 году она написала книгу о своих отношениях с миром мхов и о роли, которую мхи играют в жизни леса. В 2005-м книга была удостоена медали Джона Бэрроуза как лучшее произведение по естествознанию и охране природы. Сегодня поговорим о том, могут ли быть права у кого-либо, кроме человека, а еще о том, где лежит грань между научным трудом и автофикшеном. Я очень хотела прочитать эту книгу и обсудить ее с тобой, Лиза.
0: Твоя мечта сбылась.
1: Да. Потому что я прочитала название этой книги, я прочитала несколько статей и была уверена, что сейчас потрясающая Робин Уолл Киммерер, женщина, одновременно ученая и, значит, гражданка одного из сообществ коренных народов Америки, научит меня, как быть мхом. Просто это будет как бы новое «Будь водой», «Будь мхом». Как нам всем построить суперские анархические связи, общество, взаимоподдержки, полная горизонтальность, как слиться с природой. Да, это оказалась другая книга.
0: Я тоже ждала что-то анархическое, что-то про то, как стать мхом. Я на самом деле ждала, знаешь, какого-то открытия, вот как с голыми землекопами у Колмановского, что значит голый землекоп вообще это самое топовое существо на планете Земля, которое научит нас абсолютно всему и вылечит от рака. Вот я думала, что это будет такая же книга, но про мхи, про то, что мхи научат нас жить, мхи умнее нас, они мудрее нас, мхи вообще мыслят, у них вот такая философия мхов. Я думала, что это будет что-то похожее на книгу «Как стать экологичным» Тимоти Мортона, такая философская книга о том, почему как бы важно думать об экологии, на самом деле это не потому, что там черепашка задохнется пакетом, хотя и это тоже, несомненно, важно, а потому что люди и не люди, живое и неживое, например, в философии Тимоти Мортона, в объектно-ориентированной, люди и не люди, они равноправны.
1: Угу.
0: И поэтому, собственно, важна экология, как какой-то такой широкий образ мысли, что ты думаешь, вот стул, но он в целом имеет такое же право существовать, как и я.
1: Это моя философия, если что. Я теперь буду знать, что мы с Мортоном вместе.
0: Да, книга у Мортона классная, философская. Это не книга про мхи, которую мы сегодня обсуждаем. Это, ну, там есть какие-то как бы философские потуги, вот. Но в целом это не отдельная философия про мхи. Мхи нас, ну, не знаю, чему они нас научат. Выбирать, когда выпускать сперму. Вот чему они нас могут научить.
1: Клонироваться.
0: Клонироваться.
1: Моя главная идея была в том, что типа просто пора оставить этот дурацкий способ размножения. Вот мхи умеют по-разному размножаться. Если надо, они размножаются, значит, сексуально, а если надо, то асексуально. Считаешь, нам так тоже надо?
0: Почкование круто. Такая вот мысль еще есть. Но на самом деле вот в этой книге нет философии. Что в ней есть? Она состоит из небольших глав, в которых Робин Уолл Киммерер описывает вещи. Я бы вот так описала сюжет. Ну, типа...
1: И да. Ну, главное, что она описывает свою жизнь с вещами. И поэтому для меня оказалось неожиданным, что, ну, вообще-то это автофикшн. Ну, прям 100% это он. Такой вот зеленый автофикшн, очень типичная история, в принципе, на сегодняшний день. Понятно, что, окей, в 2003 году это было не так.
0: В 2003 это был шок, что она... Ну, то есть, я просто опишу вот какую-нибудь главу. Глава начинается с какого-нибудь, не знаю, описания природы или домика. Вот я встаю, и занавески колышутся осенним ветром. Я слышу, как на улице бродят соседские коровы. и думаю, как хорошо, что сегодня я встала в 8 утра, ведь я поеду смотреть на МХИ. МХИ круто. И дальше, например, типа, сегодня я поеду смотреть на МХИ в расщелине камня, который находится на территории такой-то там резервации коренных народов. В этой расщелине этот мох живет уже 1000 лет, и больше нигде он не живет, потому что он распространяется только оленьим калом. Или еще,
1: да,
0: это одна из моих любимых глав.
1: Оленьи кал — лучшая история, да.
0: И вот, в общем, как бы главы начинаются с какого-то лирического описания ее дня, а дальше она все-таки переходит к амхам. В смысле, это не бесполезная книга, там можно много чего узнать. Ну, я, например, узнала, что есть такие вот простейшие организмы, как коловратки.
1: Коловратки, да. Ладно, уточним. Вообще, там много чего про мхи, потому что, ну, Кимера реальная ученая, она, правда, знает кучу этих вариантов мхов. Там есть чудесные зарисовочки, которые сделал, между прочим, ее папа. Там есть много красивых латинских названий разных мхов, и нам объясняется, вот, что они действительно, они выглядят по-разному, они живут по-разному, часто они живут вместе на одном камне по-разному, и у них интересные всякие тоже взаимоотношения. В общем, Кимерер, мне кажется, она очень много старается для нас сделать мхи такими тоже субъектами, потому что вот это они любят, а это они не любят, а вот на этом они умирают, а на этом они умирают. И, наверное, здесь, ну, действительно стоит сказать, что она вот из нации Потаватоми, это другой взгляд на мир и другой способ общаться с миром, чем у нас. И одна из вещей, про которую она все время говорит, это то, что ей не нравится разговор в лоб. Вот. Ей нигде не нравится там разговор в лоб, прямые вопросы, прямые ответы.
0: Да, там был очень интересный факт, что она говорила, что в культуре Потаватоми не принято вот так вот запрашивать знания, не принято задавать прямой вопрос, типа, а вот что делать с этим мхом? Как он поможет? Так не надо. Надо ходить за старшими, наблюдать, и из наблюдения получать знания. И мне кажется, это вот это уметь наблюдать пристально, это, мне кажется, то, что ей очень помогает в ее
1: работе.
0: Потому что она очень много описывает про то, как много времени иногда нужно, чтобы что-то понять о мхе, потому что он не может тебе ничего сказать. Тебе надо просто очень пристально, внимательно, долго наблюдать какую-нибудь небольшую колонию мха на каком-нибудь конкретном пне.
1: И причем пристально, внимательно, это не в формате, как вот там, не знаю, я привыкла читать, что там ученый пошел, сделал эксперимент, завтра пришел, проверил как эксперимент. Окей, через неделю проверил как эксперимент. Значит, она сначала что-то наблюдает в лесу, потом приходит, делает эксперимент, и там через год проверит, через два.
0: Она еще рассказывает, что везде ходит с маленькой лупой.
1: Да,
0: такой,
1: да,
0: профессиональной,
1: да.
0: Потому что ты без этого не можешь. И про лупу там тоже есть сентиментальная история. То, что у ее преподавателя была такая же лупа, и вот она себе ее купила и ходит с ней уже много лет на веревочке. И вообще вся книга полна таких личных
1: лирических историй. Да.
0: Именно, да, я бы вот именно их назвала такими сентиментально-лирическими.
1: Причем, да, это ты думаешь, что это отступление, но это на самом деле большая часть книги.
0: Это суть, на самом деле, да.
1: Да. И тут как бы начинается как раз хитрость с тем, что мы назвали автофикшеном, да, потому что, ну, вообще автофикшен — это жанр словесности, это может быть проза, поэзия, тексты стихов, спектакли, вообще много чего может быть, в котором автор создает автобиографический текст и заранее договаривается с читателем, что в тексте есть авторский опыт, авторский внутренний мир, эмоции, но при этом имена события могут быть изменены. И автофикшн отличается от автобиографической прозы тем, что автор открыто говорит о художественной природе текста, то есть он строится, может, как повесть, как роман, да? И книга автофикшн при этом не выстраивает такой вот цельный, красивый памятниковый образ, как в автобиографии, когда человек вот всего себя там изобрел, показал нам, как правило, да, либо гиперпрекрасным, либо гиперужасным.
0: Вообще у нас уже был автофикшн, мы обсуждали «Лолиту в Тегеране».
1: Точно.
0: Но «Лолита в Тегеране» и «Жизнь в пограничном слое» — это две очень разных книги, два очень разных автофикшена.
1: Ну, еще есть самая главная проблема, это то, что я нигде не видела, что чтобы Кимерер называла свой текст автофикшеном.
0: Да, это мы сказали. Да.
1: А это как бы именно с этим жанром особо не работает. Это жанр, который человек должен так назвать. Вот, чтобы...
0: Да, но у нас есть аргументы. В смысле, у меня
1: аргументы
0: есть аргументы.
1: Есть.
0: Почему Кимерер написала автофикшен?
1: Угу.
0: Потому что там много ее. Как бы там есть лирическая героиня. Она же есть Робин Уолл Кимерер.
1: Да.
0: В целом в биологическом нонфикшене и в разном современном нонфикшене бывает так, что есть фигура автора.
1: Да,
0: не знаю, мы читали Карла Сагана, там есть Саган.
1: Очень,
0: как
1: очень.
0: Бы, он говорит от себя, что там я люблю космос, как бы круто.
1: Мы с тобой читали также Сапольски, и Сапольски тоже вполне себе присутствует в своем очень научном тексте.
0: Да, то есть присутствие автора не равно автофикшен вообще-то.
1: Абсолютно.
0: Но Киммерер, она, во-первых, пишет художественно, как
1: да.
0: бы ни Сапольски, ни Саган не пытаются сотворить художественную прозу. У Киммерер это прям абзацы художественного текста, какие-то длинные, ну,
1: метафоры, всякие прям
0: метафоры,
1: штуки, да.
0: don't get me started. Про метафоры я сейчас отдельно у меня строку. Вот, метафоры, да.
1: Да.
0: То есть она, в смысле, делает это прям намеренно. Там, где другие, не знаю, те же ученые, биологи вставляют себя, чтобы рассказать, может быть, какую-то, не знаю, историю, или, например, рассказать, я поехал в такую-то экспедицию, это, опять же, ради истории какой-то, здесь она делает специально большие куски текста, сентиментальные, лирические, интимные, про своих дочек, которые реально сначала ты думаешь, что это отступление, потому что они с историей про мхи не имеют ничего общего. Они не работают на мхи.
1: Вообще, когда я читала вот этот подзаголовок, да, он там, типа, естественная и культурная история мхов. Ну, ты такой думаешь, ну, сейчас начнется.
0: История
1: мхов. В каком-то
0: мхов,
1: веке.
0: Да.
1: Тот, не знаю, там, тот же Карл Линней, начал, значит,
0: да,
1: вот работать с мхами.
0: Да.
1: Или хотя бы, я не знаю, в таком-то году я поехал на такую-то экспедицию, сделал тот-то. Нихуя. Короче, получается, что в каждом месте, где я жду хотя бы что-то типичное для нон-фикшена, и особенно для биологического нон-фикшена, ну, или какого-то научного, оно вообще не, ну, как бы в это русло даже не пытается залезть. Даже вот не пытается.
0: Я чуть подуспокоилась и перестала так гневаться на эту книгу, когда увидела, что она написана в 2003 году, потому что, наверное, читая ее сейчас в переводе на русском в 2023, ты думаешь, о, ну это повторяет...
1: В 24-м.
0: Читая ее в 24-м году, думаешь, ну это повторяет вот весь автофикшн, который тоже издательство Адмаргинем публикует в больших количествах.
1: Да-да-да, Эми Липтрот.
0: Эми Липтрот, вот эти вот все женщины, я поехала на природу, а потом я думала о разводе с своим мужем, а потом я
1: прочитала... Проживала травму,
0: потом я прочитала какого-то философа, а потом вот пасутся коровы, и я поняла, как хорошо жить. Ну, в смысле, я стебусь, но вообще-то я сама читаю такие книжки и люблю как бы их почитать, но это такой
1: я,
0: прям вот...
1: А я, знаешь как, я жанр. Читаю такие книжки и периодически люблю, но периодически я их уже ненавижу. У меня есть перенасыщение этим текстом.
0: Да. И я думаю, в этом смысле Киммерер, когда это издала в 2003 году,
1: конечно, это другая картина.
0: Да, это было довольно новаторски, потому что совместить лирическое что-то про себя и довольно серьезные рассказы про мхи, в смысле, она не упрощает, ну ладно, она, наверное, она могла бы более сложно рассказывать про
1: уверена,
0: мхи.
1: Уверена, что да.
0: И рассказывать
1: она
0: больше...
1: Она даже про кислотность нам ни разу не сообщила, как бы это...
0: Про кислотность ни разу.
1: Ну, простите, да, но потому что все, что связано с растениями, грибами, мхами, невозможно отделить от биохимии. Здесь ноль биохимии.
0: Короче, она могла бы более сложно рассказывать, но в целом там много чего интересного про мхи. Я как бы запомнила вот несколько историй, которые можно рассказывать, ну, за ужином, может быть, нет, но в целом рассказать можно. И тогда вот это совмещение личного и биологического должно быть, звучало круто. И
1: да, это на несколько лет раньше, чем началось, так сказать. Потому что началось все-таки там в 2010-х годах такое дело.
0: Да, массово. Да. Но мы не можем повторить читательский опыт людей в 2004 году, а когда я читаю это в 2024, уже немного скучно. Хочется либо, чтобы она рассказала чуть больше личного, потому что, ну, там нет про травмы, там нет про, не знаю, там нет интимных историй, раскрывающих ее как человека, есть скорее наблюдение, типа, я вижу вот это, я иду туда-то, вот так-то я это описываю.
1: 100%. И у меня еще есть вот какое ощущение, одна из главных для меня радостей в чтении автофикшн, это ощущение того, что люди обнажены, уязвимы,
0: да,
1: когда они это пишут. А уязвимость создается из того, что ты в том числе показываешь что-то, что ты сделал не так, что-то, где ты что-то не сумел. И у Киммерер совершенно прав другой подход. Я не знаю, в какой степени это подход, который просто отказывается в данном случае от уязвимости, или это подход, наоборот, действительно вот коренных народов, в котором вот это бесконечное копание во внутреннем мире их меньше интересует, их больше интересует мох.
0: Спасибо за эту разницу между традиционными, значит, культурами и современной западной. Но в целом «Копание» надоело. Я как бы понимаю, про мох почитать круто. Но вот мне, как бы для меня эта книга находится между жанрами.
1: Да, 100%.
0: И иногда быть между жанрами классно, а иногда немножечко как-то ни туда, ни сюда. Ни рыба, ни мясо, так сказать.
1: Да.
0: Вот. На тему метафоры сравнений, что я хотела сказать, пока мы на рыбе и мясе.
1: Мясе.
0: Да, именно. Эта книга грешит тем, что я ненавижу. Я ненавижу, когда метафоры используются там, где и так все понятно. Как бы зачем нам вообще нужен литературный язык, нужны сравнения, метафоры, разнообразные виды метафор, чтобы лучше что-то представить, лучше что-то понять. То есть, если я описываю, не знаю, то, каким сложным образом в мхе что-то растет, и я использую научный термин, а потом я говорю, посмотрите, это похоже на то, как, не знаю, растет котенок. Сначала он слепой, а потом он не слепой. Я сейчас дурацкое сравнение, ну, типа, да? Киммерер часто использует метафоры там, где все и так понятно. То есть, например, не знаю, она описывает, как они с ее учеником ставили опыт над слизнями. И вот они сделали, значит, гонки этих слизней. Я хорошо себе представляю, как выглядят гонки слизней. Но там эта короткая и простая сцена напичкана метафорами, что меня раздражает. У меня нет... Ну, то есть я просто такое очень не люблю. Мне кажется, что должен был быть редактор, который просто приходит и говорит «нет». Робин, Уолл, дорогая, нет. Ну, нельзя. Фу, мы так не будем делать. И добавить эти метафоры в другие части, где, может быть, они как раз нужны.
1: Люблю тебя, Лиза, потому что это очень, блин, это очень хорошо описывает, да, и мою проблему. Совершенно точно. То есть, опять же, я не знаю, как принято писать у коренных народов США. Правда. И я понимаю, что это, ну, у них, это может быть другая риторика. Но
0: связано.
1: Нет, сейчас я скажу. Нет, к сожалению, у меня есть ощущение, что это связано, потому что классическая идея «мудрый индеец» или «мудрый темнокожий», который повествует вам о жизни, который вам сейчас именно красивыми метафорами должен всегда таким вот голосом рассказывать так, чтобы вы поняли, что это все круг жизни. Дальше начинает играть музыка из «Короля льва». И вот я большую часть книги периодически слышала музыку из «Короля льва» в своих ушах и думала, да, пьёп парасете, да.
0: Я нашла вот цитаты из этого описания про слизней. Там постоянно использовалась метафора еще, что они как следопыты, как детективы. Хотя, блин, в целом метафора вообще, что ученый как детектив, она, во-первых, избитая, ну типа, да, и тот что-то исследует. Вау. И вот просто предложение. Найдя слизня, мы бережно приподнимали его и прижимали брюшко существа к чистому стеклу микроскопа. Круглая, в чернилах подушечка пальца прижимается к дактилоскопической карте. Зачем? Я понимаю, как прижимать слизня, типа, к бумаге. Ну, зачем? Вот. Еще одно замечание про сам текст. Мне кажется, моментами он мог бы быть лучше переведен. У меня тут две претензии. Во-первых, ритм, но кажется, ритм там такой и в оригинале.
1: Да,
0: поэтому...
1: я честно сравнила, и мне кажется, что вот здесь ритм переводчик хорошо сохранил, и это ритм, который
0: Бу-бу-бу.
1: Тяжело... Да, я не смогла слушать аудиокнижку, хотя она начитана самой Киммерер. У нее очень милый голос, приятный, но я поняла, что я просто прослушиваю куски, я их пропускаю, я не могу сосредоточиться. Вообще,
0: мне
1: да,
0: кажется.
1: Да, это колыбельная.
0: Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот так вот. А второе, это то, что где-то есть странные переводческие моменты. Например, опять же, в сцене про слизней, там есть такое
1: это
0: предложение.
1: Центральная сцена.
0: Центральная сцена моих претензий. Мы переглянулись и усмехнулись, когда загорелась лампочка. Имеется в виду здесь, видимо, когда мы что-то поняли, когда нас осенило, вот как это должно было быть переведено.
1: Да,
0: потому что никакая лампочка не загоралась. Там дальше абзац про то, что, вот мы придумали,
1: да.
0: Надо вот что сделать.
1: Такое там встречается неоднократно, если честно. Но
0: вот.
1: Это, если быть совсем честными, моя проблема с многими переводами от Маркина. И я не знаю, в какой степени это к переводчику вопрос, в какой степени это к редактору вопрос все-таки. Но он периодически у меня вот возникает. Хотя обожаю тексты, которые они берут, и много чего люблю, но вот часто я так и думаю, почему вы так сделали?
0: Да, мне просто почему еще важно говорить про переводчиков, потому что у меня, например, вот я вижу таких пару каких-то мелочей, ошибок, которые я замечаю, я даже не сравнивала с текстом. Просто я такая, блин, это странно, это не по-русски, как бы сейчас написано. Вот. И дальше подрывается немножко доверие к тексту. Как бы я дальше читаю, такая, а вот здесь точно так говорилось, а вот тут точно такой ритм. И это, ну, такое неприятное ощущение, как будто дальше идешь уже так...
1: Опасаясь,
0: да, аккуратненько по такому, по болотцу.
1: Есть такое,
0: вот.
1: По болотцу зато, по
0: болотцу,
1: биому.
0: По биому, да. Но есть в этой книге и хорошее, «Олень и кал».
1: Я хочу сказать, что да, у меня сомнений было так много, что я в какой-то момент думала, что, а может быть, стоит книгу убрать даже из списка.
0: Но потом ты решила досмотреть за этой гонкой слизней.
1: Да, я скорее как слизень дошла до нужных частей и поняла, что становится все интереснее. Потому что книжка разгоняется к третьей. Вот, начинается разгон, на самом деле, на историях про мох в истории, как раз-таки про то, что вообще про мох писали и рассказывали раньше, что думали, что мох умеет. Потому что с точки зрения традиционного знания о мире, которое Киммерер нам преподносит, у всего живого и неживого, у любого предмета или существа есть предназначение. Это предназначение должно как-то вот выполняться. Если предназначение не выполняется, то происходит какая-то проблема в природе. И про очень многие вещи предназначение все сразу ясно, да, вот из серии «Ромашка», ее предназначение успокоить наш желудок, там, не знаю, вот такого рода.
0: С мухами. Как грустно, что единственное предназначение ромашки — это успокаивать желудок людей. Жесть. Я думаю, ромашка живет, чтобы быть красивой.
1: Стопудняк, конечно. Не, ну вообще, также она живет для перекрестного опыления и прочих вещей. Короче, Киммерер пытался понять, что в традиционном понимании должен делать мох. Оказалось, что это не так просто выяснить почему-то. Вот про все написано, а про мхи очень мало написано.
0: Очень мало написано, и она подумала, блин, ну как же так? Не может же быть, что мох бесполезен.
1: Да, да.
0: То есть она такая, так, нет, у всего должно быть предназначение. Если я не могу этого найти, это значит только то, что я не могу найти эти записи.
1: Да.
0: Но для чего-то он все-таки нужен.
1: Да. И, короче, пролистав миллион каких-то текстов, которые могла она найти в библиотеке, она все-таки натолкнулась пару раз на очень коротенькие упоминания. И барабанная дробь. Мох выполняет роль памперса и прокладки. Мох был нужен женщинам. И ровно поэтому, конечно, что писать-то, что, какая разница-то, как они там? Выяснилось, что, оказывается, он впитывает какое-то бесконечное количество влаги, просто, типа, там есть какие-то случаи, когда он впитывает из серии в 40 раз больше, чем свой размер, да, там какие-то, ну, просто потрясные цифры. И действительно, он использовался, теперь понятно, довольно очевидно, вот для гигиены. И, короче, вот с этого места про гигиену становится все бодрее и интереснее.
0: Как только про месячные, сразу пошло.
1: Конечно, конечно.
0: Я думаю, что, ну, про месячные, конечно, шутка, но и не очень, что пошло с того момента, где она начала чуть-чуть подраскрываться.
1: Да.
0: И, например, одна из моих любимых глав, которую ты... Давай, шутка.
1: Которую мы назвали «Проклятый новый дом».
0: Да, потому что она такая, что ее какой-то мега-богатый, жестко-богатый человек приглашает в качестве консультанта-бриолога по мхам в дом, который он строит с нуля. И типа у него цель, значит, сохранить...
1: Возродить экосистему. Да,
0: вот.
1: Да.
0: И она такая, вау, ну задача крутая, но как бы как? Надо съездить посмотреть. Плюс деньги. И вот она едет смотреть, и там прям, мне кажется, глава классная, потому что, во-первых, там появляются какие-то другие люди, и мы смотрим куда-то еще, кроме мозга Робин Уолл Киммерер, в котором, конечно, прикольно, но там так вот реально немножко как в люльке. Как бы постоянно убаюкивающее что-то происходит. Вот. А тут появляются какие-то герои там с именами, какой-то вообще внешний мир. Она сталкивается с этим внешним миром, потому что она немножко, конечно, живет как затворница, в смысле она, во-первых, не любит город, она живет в частном доме, либо она живет на специальной, да, биостанции, где она просто изучает мхи, где вообще ничего нет, там как бы ты в полупалатке, типа. Вот, и глава, в общем, про то, что она приехала и оказалось, что, ну, не совсем там происходит возрождение.
1: Мягко говоря, не совсем. А значит, она приезжает, и начинается с того, что она смотрит на гигантский дуб, то есть которому несколько сот лет, наверное. Этот дуб едет, потому что его сейчас посадят к усадьбе, и она в шоке глубоком,
0: потому что не перевозят такие огромные деревья.
1: Ну, их вообще обычно не выкорчевывают, да. Ничего нельзя делать. И на ее вопрос к консультанту по растениям именно, который занимается всем этим, который ее и призвал, а что, как бы вообще-то такие деревья нельзя выкорчевывать обычно?
0: Кто вам разрешил?
1: Да, типа, как это? Чувак, помявшись, сообщает, что мы просто покупаем землю саму, и поэтому дальше это уже наша территория, наша, вот, и тогда как бы хозяин, вот он решает, и вот он выкорчевал, и вот это вот будет дуб у нас такой красивый старый.
0: Это типа новые русские захотели быть старыми русскими. Ну, в смысле такое,
1: да,
0: new money хотят быть old money, а как бы как это сделать? Ну, только вот воссоздать у себя, значит, посадить старые
1: абсолютно.
0: Дубы, состарить камни, состарить мох. Ее, собственно, для этого позвали, чтобы там был, видимо, в этом доме вайб, как будто ему уже 300 лет.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Это семейное имение, многопоколенческое, хотя на самом деле оно только что создалось.
1: Хочу быть столбовой дворянкой.
0: Да, реально, там... реально. Вот. Но оказываются они у разбитого корыта, потому что Киммерер ходит как бы и пытается сообщить консультанту, что вот нельзя как с дубом и с мхом. Кажется, что мох, он такой вот... Ну, он же такой простенький, маленький. Наверное, это легче, чем огромное дерево пересадить.
1: Но это не так.
0: Именно потому, что он так просто устроен, ему нужны очень специфические условия.
1: Да.
0: И нельзя его просто вот взять и пересадить, дать ему почву. Он так не взрастет.
1: Да, он просто высохнет, скорее всего.
0: Что и происходило с мхами, которые этот консультант пытался высадить.
1: Причем там есть потрясная тоже штука. Она, значит, в одной из предыдущих глав рассказывает про свою какую-то знакомую, которая в Нью-Йорке в квартире устроила, сама как бы сделала камень, то есть буквально из этого, помнишь, из бетона же, да?
0: Да, ну вот. Что-то она его, да, прям сделала, да. И мхами обсадила.
1: И дальше хитрость в том, что еще что она как бы просто ждала, какие споры куда прилетят, что получится, и потом, значит, на нем начал расти мох. И вот как бы это суперинтересная история, что это в большом городе, что это те споры, которые попали, и что она дала им расти, и вот у нее теперь этот камень замечательный. А тут посреди поместья роскошный камень, и на нем мхи. Все как бы классно, но это мхи, которые друг с другом не могут расти. И она смотрит и говорит, типа, извините, а в чем прикол? Как это? А он такой, а все просто, я их просто приклеил. И конец у всей этой истории с богатеем очень стрёмный. Она сходила, значит, ее отвел консультант по растениям в потрясающее красивое место в там, сколько-то километрах от этого дома, где потрясающая скала, на которой, очевидно, там лет 600, не знаю, а то больше, растут мхи. Она дивная, прекрасная, это все этот замечательный влажный климат Запада США.
0: Да, и консультант отвел с благим намерением, он такой, вот смотрите, вот здесь растут, может быть, вот эти мы можем посадить, раз они здесь уже растут.
1: И говорил он еще о том, что, типа, вот этот, значит, хозяин дома, он прям влюбился в мхи ровно вот из-за этого места, вот такое потрясающее оно, бла-бла-бла. Через год, когда Киммерер не согласилась работать на этого мужика, сказала, что, чувак, ну вот тебе рецепты того, как можно, что можно сделать, но я, в общем, этим заниматься не буду. Но через год получила, значит, еще одно приглашение. Она приезжает, и оказывается, что вот эта безумной красоты скала, ее взрывают. Потому что, действительно, не получилось так пересадить и сяк пересадить мхи, как хотелось, чтобы сразу они вот за две недельки раз и покрылись патиной веков. И поэтому этот хозяин перевозит себе к своему поместью куски скалы с мхом. То есть эта скала просто разрушена. Это огромный кусок природы, просто так, который взяли и расфигачили. Вот. В общем, это очень страшная сцена. И я, конечно, на этом месте думала, что наконец начнется то, чего я ждала. Что наконец мы возьмем коктейли Молотова.
0: Вилы в руки.
1: Вилы в руки, да. И пойдем уже чем-то заниматься. Вот. И дальше как бы для меня было удивительно, что нет перехода к вот такой истории, нет.
0: Революции не будет в конце.
1: Никакой тебе революции, да. После этой книги Киммерер написал еще одну, которая называется по-русски «Голос земли». Вообще называется скорее как «Заплетая священную траву». И она стала мировым бестселлером. На русский тоже переведена. Ее просто обожают зумеры. Она есть в ТикТоке, в куче разных мест. Перевернула представление многих людей о том, что вот как связаны как раз-таки знания коренных народов и биология западная, современная, и истории коренных народов. В 22-м году она получила премию МакАртура, сама Киммерер. И вроде вот она, это премия гениев, такая, так называемая. Она очень обласкана, в принципе, тем же правительством, научным сообществом. В общем, она очень хорошо живет. И вот тут как бы и для меня интересно, что вроде я пыталась найти что-нибудь о ней и так называемых понятиях прав природы. И ничего не нашла. То есть она рассказывает, она говорит, что вот очень все плохо, нельзя быть просто наблюдателями того, как все разваливается, разрушается. Очень люди нехорошо себя ведут, очень жаль. Но где в этом как бы системный подход, где представление о том, что делать?

0: И вот эти экосистемы.
1: И это влияет на все.
0: И это влияет на все и на всех. И ничего. Ну, то есть там нет никакого. Ну, даже я не говорю о революционном, да, призыве, что типа все, мы все уходим в лес и больше не катаемся на машинах, как бы, или критикуем Тейлор Свифт за выбросы
1: джеты, да,
0: да,
1: за...
0: углекислого газа.
1: Вот.
0: Но там просто ничего, кроме такой вот экологической печали.
1: Да, я бы это, да, так это назвала. Такая элегия.
0: Да, это реальная элегия. Вот, это очень элегичная. Лирический жанр. Я прям была удивлена, реально, как будто читаешь вот какую-то сентиментальную такую прозу, знаешь, да. Бедная Лиза, но она биолог. Да. Она бриолог. Вот так.
1: Типа того.
0: Про экологические права там вообще ничего нет. Вы ничего не узнаете. Вы узнаете что-то про мхи, и, видимо, идея такая, что как только вы поняли, что даже вот самые маленькие, вот эти вот самые простейшие просто веточки, листики, вот они тоже важны, вы пойдете гуглить что-то про экологию и, не знаю, пластиковые пакеты сдавать в Яндекс.Лавку и получать 12 рублей за них.
1: Вообще у экосистем могут быть права, и это не только плод моего горячечного воображения. Дело в том, что существует такое мировое движение, которое называется «Права природы», «The Rights of Nature». Оно старается продумывать изменения в законодательстве, буквально такие, которые помогли бы защищать право какого-то природного объекта вне зависимости от того, хорошо это для людей или не очень хорошо. И самый известный случай правоприменения, которое случилось, это история с озером Эри, которое на американских и канадских территориях находится, огромное озеро, которое с 2014 года периодически покрывалось совершенно адской тиной из ядовитых водорослей, и это влияло на то, что просто население не могло пить воду. У них не было питьевой воды, они не могли даже мыться той водой, которая у них обычно вот обычно из-под крана текла. А люди были в ужасе. Но год за годом все продолжалось. Ну, как бы власти периодически что-то там пытались почистить, значит, убрать, и такие, ну, смотрите, вот уже все и лучше. Смотрите, все уже неплохо. Не переживайте. В то время как в течение нескольких лет активисты боролись за то, чтобы изменения случились на системном уровне. Не чтобы, когда уже пришли водоросли, их чистили, а чтобы всю экосистему восстановили каким-то образом. И в 2019 году был выпущен биль о правах озера Эри. То есть, как бы предполагалось, что это озеро, его личные интересы, а оно имеет право там на, типа, жизнь, процветание и вот
0: и стремление к счастью.
1: Практически, да. Это же США. Что, короче, что его могли защищать в суде люди. Почему люди? Потому что, ну, оно само не придет. Это раз. Но не только. Потому что есть прецедент. До того, как женщины получили все свои права, которые не все, но тем не менее, их права представляли в суде мужчины, отцы, братья и мужья. И вот таким как бы защитником могут выступать люди или организации. То есть они могут отправить в суд сообщение о том, что были попраны права озера, давайте что-то с этим делать. Огромная печаль состоит в том, что в 2020 году федеральный судья штата Огайо постановил права Эри неконституционными. Так что у него снова нет прав. Но годик побыли. На самом деле разным экосистемам пытаются в разных странах все-таки такого рода права записать такие в Конституции. Это происходит. И какая-то борьба идет. Но совершенно очевидно, что на сегодняшний день проблемы очень большие. Например, я бы хотела, чтобы у озера Байкал появился биль о правах, потому что государство решает, что «А, что там с экологией? Мне важнее сейчас бабла». И вот это вот «мне важнее сейчас бабла» в итоге происходят несанкционированные вырубки, нет очистки воды, есть бесконечно горящие леса. И все такие «Ну, что такое? А что?»
0: Но мне кажется, там просто приходится как-то приоритизировать, и наверху этой пирамиды всегда оказывается все равно человек. В смысле, если у нас какая-то проблема, не знаю, там, с бедностью, да, или с экономикой ужасной, мы будем первым делом заниматься этим. В смысле, мы будем зарабатывать деньги, как бы поднимать
1: экономику.
0: Конечно,
1: и сажать экоактивистов.
0: Сажать экоактивистов, потому что они мешают нам зарабатывать деньги.
1: Да.
0: Потому что у нас куча бедных людей, а озеро подождет. Вот, посмотрите, но, сколько других
1: проблем. Да, да, классическая история в том, что, смотрите, мне решили проблемы с людьми,
0: да.
1: А люди же важнее,
0: чем животные, чем или животные, озера.
1: Да, да. И, собственно, меня очень расстраивает, я бы сказала, злит, что этого нет в книжке прямым текстом, но мы поняли, что это книжка про то, что ничего не должно говориться прямым текстом. Однако, вот в своем выступлении на какой-то конференции, которая есть в Ютубе, Киммерер ровно открыто говорит, что ей кажется, что на глобальном уровне она очень устала, и не только она одна, очень устала от того, что за последние пару веков буквально

0: Человечество вдруг решило, что, ну вот, оно важнее всего. Что оно важнее растений, важнее озер, важнее всех живых существ, которые есть по отдельности и вместе. Что вот человечество – человечество, и мы все делаем для человечества. У нас важнее всего выживание человечества. Когда что-то хорошо, то это гуманно, человечно. Когда плохо, то бесчеловечно. И вот эта удивительная идея просто супер верха примата человечества над всем, она кажется супергубительной. И, в общем, спасибо Киммерер за то, что она хотя бы вот так вживую это проговаривает.
1: Мы вообще, мне кажется, в этом подкасте часто говорим про то, как важно вот менять точку отсчета, менять линзу, вот поэтому там важно читать женщин, читать, не знаю, небелых людей и так далее. В общем, все это правда, и как бы я после книги Киммерер не стану сортировать мусор, ну, типа, честно. Я не стану внезапно, не знаю, экологически тревожным, да, человеком, но мне эта книга была полезна, потому что я вообще редко читаю биологический нон-фикшн. А сейчас я прочитала и такая, блин, ну вообще мхи реально интересно. И для меня это просто сместило вот этот фокус с содержания моей головы и то, как там что должно быть. Должна я быть счастлива, не должна я быть счастлива? Как бы должна я думать сейчас о правах людей с инвалидностью или о правах других меньшинств или о чем я должна думать? А книга про мхи помогает вспомнить, что вообще-то в мире есть какие-то внешние вещи, на которых тоже прикольно фокусироваться.
0: Я тут 100% за, да. И мне кажется, что это очень, знаешь, на что еще похоже? Вот мы когда читали, наверное, «Я дурак», я помню там сцену с тем, что, ну, большинство находящихся в ПНИ людей ничего практически не видят, кроме своей палаты, и немножко там, если те, у кого есть прогулки, то они что-то иногда видят на прогулке. А в палате у них там стоит 4 растеньки, и их учат названием этих растенек. И вот я там была не согласна с Клепиковой, потому что она говорит, типа, я не могла понять, а нафига вообще им эти названия растенек? Чё им вообще даст это название? А я думала о том, что когда что-то получает название, ты начинаешь это видеть. И очень часто мы просто не видим что-то, что находится рядом с нами. Например, те же мхи. Мы не представляем, как много мхов в городе, потому что мы просто, наш глаз мимо пролетает, и все, его нет. А теперь я, например, вот узнала, что когда мхи в городе есть, хорошо. А когда вдруг их вообще нет на дереве, это нехорошо. Примерно так. Еще мы узнали про кал.
1: Оленей кал. Последняя информация, которую я скажу, я обязана. Это то, что некоторые виды мхов, один вид, живет только на свежем оленем кале на болотах. Только. Все. Потом кал высыхает, и до этого момента этот мох должен успеть уже распространить свои спорки, чтобы на другой оленей кал пересесть.
0: Да. Первая рекомендация Анна Левенхаупт Цин «Гриб на краю света. Возможности жизни на руинах капитализма». Анна Цин – антропологиня и американская китаянка. Она написала книгу про гриб мацутаки. Это японский деликатес, супердорогой, который можно сравнить только с трюфелем по дороговизне и элитарности. И в книжке она рассказывает про то, как этот гриб собирают, в том числе в США, как происходит его распределение, как он продается, как он дарится в подарок и так далее. И это делается через антропологическую призму и с разговором про поздний капитализм.
1: Вторая рекомендация – это книга Кати Крыловой «Рынок удобных животных» о том, как домашние животные становятся все удобнее и удобнее для нас. Они становятся карманными, они становятся послушными, они становятся ласковыми. За это они платят какую-то цену. Вот какую, объясняет Катя Крылова в этой книге.
0: Третья рекомендация – это книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». Книга вышла аж в 1962 году и, в общем, изменила представление о биологическом нонфикшене и об экологии. А еще повлияла напрямую на всякие законопроекты об охране окружающей среды. А Рэйчел Карсон, она была биолог и писательница, и она открыто обвинила корпорации и правительство США в отравлении растений, птиц, насекомых и почв пестицидами. Это книга-миссия, где обосновывается, почему пестициды неприемлемо применять. И она еще и прекрасно написана, и до сих пор, правда, читается хорошо.
1: Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, ставьте нам 5 звезд, пишите отзывы. Мы все это очень любим и ценим, и читаем.
0: Будем рады, если вы оставите нам обратную связь, любую, в разных формах. Например, это можно сделать через Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Там можно, например, нам посоветовать книжки тоже.
1: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» студии «Либо-либо».
0: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.